0: На Урале 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: на Урале 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: утро, чтобы стать немножко лучше. 20 августа, четверг, самое время задуматься о пятнице, ну и поработать так, чтобы завтра было с какой спокойной душой пойти на выходные. Чего вам и желаю, 7 часов 3 минуты, у микрофона Дим Хованцев, всем дня доброго.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
2: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию MIDI, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
3: Акции действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
4: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
5: Привет! Я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка шоу».
6: Так, никакого искусственного интеллекта.
7: Только живые ведущие.
8: Юмор, а

0: Бывшая Дарья. Они возвращаются. Подушка шоу. Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
1: Искусственный интеллект. Ага, сейчас.
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Поговорим о погоде прямо сейчас. В Орске плюс 13 градусов. Днем до плюс 29. В Ясном в данную минуту плюс 16. Днем до плюс 29. Также в Ясном в данную минуту плюс 15. Днем до 28. Это понятно, сказали. А вот в Кувандыке у нас, давайте в эту секунду глянем, сколько ли в Медногорске. Плюс 9. Днем до 28. В Оренбурге прямо сейчас у нас, давайте глянем, плюс 15 градусов, днем до 31. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
4: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
5: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: хит на все времена.
1: Smells Like Teen Spirit с английского пахнет подростковым духом. Песня американской рок-группы Nirvana из альбома 1991 года считается одной из лучших песен за всю историю.

0: утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином, причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333 100 или приезжай.
3: Где купить студенту все? В Мегарай. Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни выгодно покупай в Мегарай.
4: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке, на Марии Корецкой 2А.
5: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
2: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин «Яблочный техники Яблочный Спас». Салон цифровой печати «Пиксель».

0: магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс. Макс. Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
3: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Телефон рекламной службы 25 08 07.

Так, друзья, утро продолжается у нас. Ну и без полезной информации мы уходить, я думаю, не намерены. Так вот, считаете себя самым умным вот по поводу развлекаловки-то? Знаете ответ, например, на вопросы, которые стоят в тупик? Тогда, в общем, слушайте внимательно. 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила простые. Берите телефон, ловите моменты, обыгрывайте соперника, станьте самым сильным звеном и заберите подарок. Категория 16+. На правах рекламы партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен», магазин яблочной техники «Яблочный спас» и салон цифровой печати «Пиксель». Смотри, радио.

0: Реклама.
1: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
2: Компания «Уралкамин» оказывает услуги по металлообработке, лазерной резке, порошковой покраске и пескоструйной обработке деталей, гибкометалла и эмалировка. Все виды сварочных работ, токарно-фрезерная обработка металла. Телефон в Орске 22 42 10. В штате опытные конструкторы и инженеры. Качественно, надежно, профессионально. Компания «Уралкамин» находится по адресу Орский проспект, дом 81. Телефон 22 42 10.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Вновь о погоде. Сейчас в Орске плюс 17, днем до плюс 30. В Ясном плюс 19, днем до 28 градусов. В Ковандаке-Медногорске плюс 14, днем до плюс 30. В Оренбурге плюс 18, днем до 31. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
6: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.

0: Далее. 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске вынесли приговор местной жительнице, обвиняемой в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Инцидент произошел в мае 26 года в Ленинском районе Орска. Сотрудники ГАИ во время патрулирования остановили автомобиль и попросили находившуюся за рулем женщину предъявить документы. Однако водитель выполнять требования отказалась. После этого ситуация переросла в конфликт. По материалам дела арчанка не менее одного раза ударила сотрудника ГАИ по левой руке и не менее трех раз в область груди. Во время заседания женщина полностью признала вину и раскаялась. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. А в ГАИ из-за маленькой собаки произошел конфликт, закончившийся дракой и четырьмя делами об административных правонарушениях. Вечером 6 августа нетрезвый мужчина проходил мимо двора, где без присмотра находилась собака. Она начала лаять, и прохожий схватил ее за шею, бросив об стену. На шум выбежали хозяева собаки, началась словесная перепалка, переросшая в драку. Полицейские разняли участников и всех доставили в отдел. Теперь материалы переданы мировому судье, которому предстоит дать правовую оценку действиям каждого из участников конфликта. Россия в июле сократила импорт южнокорейских автомобилей вдвое в годовом выражении до 50 миллионов долларов. Поставки в месячном выражении также показали отрицательную динамику, снизившись на 18%. Россия по итогам июля вошла в топ-20 крупнейших покупателей корейских автомобилей. Первую строчку заняли США, потратившие на такой импорт свыше 2,5 миллиарда долларов. Кроме них в топ-3 также вошли Канада и Австралия. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 17 копеек, 100 тенге 18 рублей 46 копеек, юань 12 рублей 62 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: Каждый.

0: Еще раз скажу, доброе утро, четверг, 20 августа, 8:05, смотри радио, вся информация полезная на сегодня, ну и еще, ладно, в Орск скажу, плюс 17 на данную секунду, да и по области плюс-минус также, пока достаточно свежо, это хорошо, утром свежо, днем жарко, в общем, все как положено, поздним августом Альберт Брайт задает своего жара уже здесь в эфире.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну, что-то был, что-то не был. Ну, так, наверное, стоит начинать этот прогноз. Ну, действительно, событий огромное количество на 20 августа, четверг. Всемирный день лени. Вот сегодня лень должно быть, ну, как за здрасте. Хотя это обычно происходит и так, без праздников. День рождения Чебурашки, 57 лет исполняется. Ну, как, да, к сожалению, там у нас поется день рождения раз в году, ну, а как чаще. А, чаще было бы неинтересно. Еще у нас сегодня день рождения букваря, 392 года ему. День музыкальных шкатулок, всемирный день комара, праздновать не будем. День укрепления тылов, день кукурузы, день улиток, также календарь нам показывает. День виртуальных миров, день моделиста. И еще у нас отметим Международный день медицинского транспорта. Поздравляем. Еще у нас Всемирный день картофеля фри, огромное количество любителей. И Всемирный день нарцисса. Уж не знаю, цветок ли, парень ли, или девочка, так тоже бывает, но праздник имеется. Я думаю, поздравлять можно всех.
0: Реклама.

0: праздничные тематические букеты к 1 сентября. Сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки?
1: Что было в этот день? Хит-холидей.

Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город?
2: 22-47-47.
1: Нужно встретить или отвезти в аэропорт?
2: 22-47-47.
1: Нужна гарантированная подача машины?
2: 22-47-47.
1: Когда нужно такси, звони в «Такси Лидер».
2: 22-47-47.
1: Единый номер для множества твоих задач.
2: Выбирай местных, звони своим.
1: 22-47-47. «Такси Лидер».
3: Есть вещи, которые меняют ваше отношение к жизни. Одежда на отлично. Достойное оформление ваших школьных достижений. Просто оденься в салоне мужской одежды «Бастон». Огромный выбор костюмов для школьников от российских производителей. Проверенный мужской стиль. Салон мужской одежды «Бастон». О форме «Будущий сентябрь». Площадь Вознецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
4: Супероткрытие! Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
5: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
6: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: О погоде сейчас в Орске плюс 17 градусов, днем до 20, в Ясном плюс 19, днем до 28, в Ковандаке, Медногорске плюс 14, днем до 30, в Оренбурге плюс 18, днем до 31 градуса. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
8: Реклама.
5: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник. Топленое молоко 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
6: Метеохит.
9: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Центральном парке Орска продолжается реконструкция. Сейчас строители взялись за малую сцену. Над ней появится большая крытая полусфера. Обновят зрительские места и территорию вокруг. Основные работы здесь рассчитывают завершить до конца года. Параллельно благоустраивают и другие части Центрального парка. В этом году здесь установили 130 метров ограждений, 36 новых опор освещения, пробурили две скважины и проложили водовод для полива. Также начался монтаж детской площадки и веревочного городка. В Орске продолжается масштабное обновление дорог в рамках проекта «Инфраструктура для жизни». Строители полностью завершили обновление 6 дорог на улицах Гончарова, Медногорская, Короленко. В переулке Безымянном на дороге от Гончарова до Тобольской и на участке от Крыловки до Урпии. Все объекты были сданы в установленные сроки, что позволило значительно улучшить транспортную доступность этих районов города. Ранее в рамках этого же национального проекта был успешно реализован ремонт дороги по улице Металлистов. Большинство россиян этим летом не убили ни одного комара. Среди тех, кто все же вступал в борьбу, каждый пятый ликвидировал от 11 до 50 особей. 17% от 1 до 10. Более серьезные результаты показали 3% опрошенных, истребившие от 51 до 100 комаров, и 2%, чей улов превысил сотню. Еще 6% респондентов заявили, что сталкивались с насекомыми, но принципиально не убивают комаров. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 13 копеек, 100 тенге 18 рублей 5 копеек, юань 12 рублей 63 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Давайте астрологию поближе рассмотрим на этот четверг.
2: Овен.
1: Этот день может оказаться очень опасным для личных взаимоотношений. Постарайтесь следить за своими словами.
2: Телец.
1: Не отступайте от правил сегодня, даже если вы очень спешите.
2: Близнецы.
1: Этот день не принесет вам ничего нового, зато и не расстроит.
2: Рак.
1: У вас, давайте так, сегодня вы будете равным среди великих. У вас появится некоторая власть над людьми, но не стоит забывать и об ответственности.
2: Лев.
1: Сегодня вы лучше всего будете чувствовать себя, оставаясь в одиночестве.
2: Дева.
1: Живите этим конкретным днем, он будет достаточно интересен, чтобы не было необходимости строить планы на будущее.
2: Весы.
1: Всякий ребенок нуждается в признании, ему стоит время от времени показывать, насколько он замечателен, но это касается того дитяти, который живет внутри вас.
2: Скорпион.
1: Стоит искать поддержку как деловую, так и моральную. Вы вполне можете ее найти, причем в самых неожиданных местах.
2: Стрелец.
1: Даже у суперзвезд есть некоторые нужды, а поскольку вы вряд ли являетесь таковой, для их удовлетворения вам потребуется приложить некоторые усилия.
2: Козерог.
1: Этот день принесет вам какие-то перемены, точнее, возможность что-либо изменить.
2: Водолей.
1: Ответственность на вас возложенная может показаться вам слишком тяжкой. Ограничьте свои действия лишь самыми необходимыми.
2: Рыбы.
1: Вы слишком много сил отдаете работе. Это положение надо бы изменить, но подобной возможностью можете вы в данный момент не обладать. Поэтому оговорите все право свое на личную жизнь с ближними.
2: Рыбы.
1: Да, вот так вот. Ну и, собственно, все. Ваши рыбки уже мы зачитали. Давайте продолжаем вместе с igni.com. Весь прогноз это у нас продублирован в социальных сетях, ВКонтакте, в Телеграм-канале и в мессенджере Макс.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Где одеться студенту? В Мегарай!

0: Сибири. В точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай радио «Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай радио «Хит». Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
5: Телефон рекламной службы 250807.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: пожалуйста, 21-137 еще раз ждем. Нужно всего лишь ответить на один вопрос о смешариках. Я думаю, не такая сложная задача. Ну и будем разбираться вместе, что же интересного там у нас сдадут там. А пока 21-137 еще раз набирайте. Будем ожидать. Будем ожидать. Ну и первый звоночек, я думаю, уже совсем скоро состоится. Ждем. А мы по-прежнему ждем, друзья. А мы по-прежнему ждем. Итак, есть звонок, пожалуйста, давайте. Итак, доброе утро. Доброе утро.
1: Доброе-доброе.
0: Как вас зовут?
1: Анатолий.
0: Анатолий, хорошо. Ну что, мы сейчас вам зададим вопрос и будем три варианта ответа называть. Если вы готовы, то начнем. Готовы?
1: Да, да, конечно, готовы.
0: Хорошо. Какая студия занимается производством смешариков? Это «Союз мультфильм», «Мельница» или студия компьютерной анимации «Петербург»?
1: Анимация «Петербург».
0: Анимация «Петербург». Ну, я вас поздравляю. Это совершенно верно. Ну, гениально, быстро, просто и со вкусом. Два билета на закрытый показ и презентацию VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» достается вам. Можете пожелать все, что хотите, друг другу там, близким и эмоциями поделиться.
1: Хотел бы передать привет всему городу Орску. Всем доброе утро. Просыпаемся, развлекаемся. Спасибо вам большое.
0: Это правильно. Спасибо большое. Трубочку не кладите, я пока... На правах рекламы зачитаю. Хотите погрузиться в мир смешариков? Тогда вам точно нужно побывать, ну, на закрытом кинопоказе, презентации VR-игры «Смешарик сквозь вселенные» от VR-арены «Другие миры» с 1 по 28 августа. Слушай радио «Хит», смотри радио. Дозванивайся, выигрывай билеты, не упускай возможность отправиться в новые приключения вместе с любимыми героями. Подробности по телефону в Орске 250807, категория 6+.
2: Смешарики сквозь вселенные.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Чтоб себе настроение поднять, достаточно бодрящий душ принять. Вытрет тело и согреет сердце уютное большое полотенце. В сети магазинов «Милый дом» гель для душа «Соль Зао» 400 мл 339 рублей. Полотенце банное в ассортименте от 219 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Метеохит.
3: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: В Орске плюс 21 градус, днем до плюс 30, в Ясном плюс 20, днем до 28, в Кувандыке и Медногорске плюс 19, днем до 30, в Оренбурге плюс 22, днем до 31 градуса. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.
7: Все оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Далее 9 часов. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Названы предполагаемые сроки улучшения ситуации с бензином в Оренбурге. Своим прогнозом поделился глава регионального министерства промышленности и энергетики Алексей Шарыгин. По его словам, точные даты назвать сложно, однако в министерстве стремятся обеспечить более стабильное снабжение региона топливом в течение 2-3 недель. Таким образом, удастся уменьшить дефицит топлива и повысить его доступность для автомобилистов. Сейчас приоритет в первую очередь дается и торговли для доставки скоропортящихся продуктов и хлебобулочных изделий, заявил Шарыгин. Глава региона Евгений Солнцев обратил внимание на увеличение количества жалоб от жителей из-за ненадлежащего вывоза твердых бытовых отходов в Оренбурге. Люди снова недовольны проводимыми работами, в том числе в Орске и Новотроицке. Это звоночек и для других территорий. Ситуацию необходимо оперативно исправлять. Ждем доклад от двоечников. К следующей неделе будем принимать меры, отметил губернатор. В России разработан и зарегистрирован первый высокочувствительный тест на гепатит Е отечественного производства. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщает РИА Новости. С помощью нового набора реагентов возможно будет определять наличие РНК-вируса за 7-10 дней до появления клинических признаков заболевания. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что подобный подход дает возможность выявлять все скрытые источники инфекции, в том числе у пациентов с бессимптомными формами гепатита Е, и проводить эффективный скрининг донорской крови. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 13 копеек, 100 тенге 18 рублей 5 копеек, юань 12 рублей 63 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: мир, вселенная и смотри радио. Продолжаем настраиваться уже на очередной рабочий день, четвертый по счету. Давайте как-то сделаем это поинтереснее, потому что надо сегодня вот прям максимально вот все дела закончить, чтобы в пятницу было попроще. Я думаю, получится. Богдан Медведев, услышим его ритмы. Также Нона заглянет, группа «Градусы», «Метро Бумен».
1: Смотри вперед.
2: Смотри. Смотри.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт-букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
5: Доставку осуществляет ИП «Алексахин Владимир Вячеславович». УГРН 314-565-832-800-224.
6: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
7: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей. И выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте!
8: Акции действительны с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках вместе и порядке их получения уточняйте у продавцов.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: Вновь говорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 22 градуса днем до плюс 30. В Ясном в данную минуту плюс 21 днем до 28. В Ковандыке, Медногорске плюс 19 днем до плюс 30. В Оренбурге плюс 22 днем до 31. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
10: Реклама.
11: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95. 5 граммов Deep Dark 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
12: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В четверг, 20 августа, в Оренбургской области ожидается переменная облачность и жаркая погода до плюс 32 градусов. Однако местами по региону пройдут кратковременные дожди с грозами, которые принесут с собой усиление ветра до 17 метров в секунду. Синоптики прогнозируют, что в дневные часы столбики термометров покажут от плюс 27 до плюс 32 градусов. Небо на протяжении дня будет закрываться тучами и проясняться. В воскресенье 23 августа Оренбург станет центром областного чемпионата по велосипедному спорту в дисциплине шоссе. Это престижные соревнования пройдут в памяти о Сергее Татаринове, который с 2017 по 2020 годы возглавлял Федерацию велосипедного спорта Оренбургской области. В связи с проведением мероприятий для обеспечения безопасности участников и зрителей с 7 утра и до 15.00 будет временно ограничено движение транспорта на нескольких ключевых улицах города. Россия начала импортировать топливо для стабилизации ситуации на внутреннем рынке и восполнения нехватки нефтепродуктов в регионах. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, для обеспечения рынка необходимыми объемами власти приняли новые нормативные акты, которые позволяют выпуск дополнительного топлива более низкого экологического класса – Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Новак подчеркнул, что правительство держит ситуацию на контроле совместно с компаниями и регионами, а также напомнил о ранее введенном запрете на экспорт топлива. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 13 копеек, 100 тенге 18 рублей 5 копеек, юань 12 рублей 63 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Подарочный набор «Аура». Крем для рук увлажняющий 30 мл плюс крем для рук комплексный 30 мл всего за 69 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
4: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
5: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
6: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников. На 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы 25.

0: заправка начинает свой отчет. Вновь 20 литров бензина мы приготовили. Так вот, остается только вот нам начать плавненько выбирать слушателя рандомно абсолютно из дозвонившихся. Доброе утро. О, давайте еще попробуем так. Ну-ка. Вот видите, автодозвончик. Мне интересно так. Так, ну-ка, еще. Так. Ну-ка, еще пробуем. Алло.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро. Как вас зовут?
1: Алексей.
0: 20 литров бензина. Есть желание выиграть?
1: Огромное.
0: Ну давайте попробуем сейчас. 45 секунд для вас запустится. За каждый верный ответ вы будете получать 4 литра бензина. Если готовы, мы будем начинать.
1: Начинаем.
0: Давайте. 3, 2, удачи, 1. Самый дорогой аукционный автомобиль. Это Ferrari 250 62 года или Mercedes-Benz, H1906. Вот так вот. Silver, который. Первый вариант. Хорошо. В этой стране штраф на дороге зависит от дохода нарушителя. Это Финляндия или США? Достаточно известный такой факт.
1: Давайте первый.
0: Хорошо. Где произошла первая автомобильная авария? В США или в России?
1: Первый.
0: Какая компания установила первое бортовое радио в автомобиль? Кадиллак или Моторола?
1: Первый.
0: Хорошо. И кто создал трехточечный ремень безопасности? Нильс Боллин или Луи Рено?
1: Второе.
0: Хорошо, ну вот под конец немножко съехали, а так хорошо шли. 3 из 3 было, так и осталось. 12 литров бензина, тоже достойный результат. На самом деле, Моторола установила первое бортовое радио и трехточечный ремень создал Нильс Боллин. Вот так. 12 литров, ваше послание, пожелания, эмоции, все, что хотите.
1: Ну, хочу пожелать огромное спасибо вам. Вот такие конкурсы, участие.
0: Спасибо.
1: Хочу передать привет своей семье.
0: Так.
1: Любимой жене. Угу. Доченьке. Хочу сказать, что я их очень сильно люблю.
0: Это лучше, что можно было сказать, лучше не будет. Спасибо большое. Трубочку не кладите, сейчас за эфиром пообщаемся. А вам, друзья, сообщим, что 21137 по будням примерно в это же время может дать вам возможность заработать 20-ку.

0: АЗС хорошего настроения «Новый поток». Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Блиц-заправка.

0: Реклама. Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
1: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
2: Акции действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
3: Привет! Я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка Шоу».
4: Так, никакого искусственного интеллекта.
5: Только живые ведущие.
6: Юмор, общение и подарки.
4: Вот это «Подушка Шоу». Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. Подушка шоу. Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
7: Искусственный интеллект. Ага, сейчас.
8: Макс. Макс. Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
9: Смотри радио.
10: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
11: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
12: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
13: И еще раз о погоде. В Орске плюс 24 днем до 29, в Ясном плюс 22 днем до 28, в Ковандаке-Медногорске плюс 23 днем до 29, в Оренбурге плюс 25 днем до 30. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
14: Реклама.
15: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
12: Метеохит.

0: на Урале 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге возбуждено уголовное дело против 16-летнего подростка, который нашел чужую банковскую карту и расплачивался ею в магазинах. Юноша потратил более 18 тысяч рублей, оплачивая покупки безналичным способом. Следственный комитет квалифицировал его действия как кражу с банковского счета. Максимальное наказание по этой статье до 6 лет лишения свободы. Однако вред, причиненный потерпевшему, подросток, а скорее всего его родители, полностью возмещен. Подъем заболеваемости ОРВИ в России начнется в середине сентября. Об этом сообщает РИА Новости и академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Он объяснил это социальными причинами. С начала осени 17 миллионов школьников сядут за парты. Это естественный закономерный подъем заболеваемости, сказал Онищенко. Однако вспышек гриппа пока не ожидается, добавил эксперт, но россиянам следует заранее пройти вакцинацию. В новом учебном году в российских школах начнется реализация утвержденной программы изучения арабского языка, а также будет развиваться профиль искусственного интеллекта в рамках уроков информатики. Об этом в разговоре с «Известиями» сообщил проректор по научной деятельности МГПУ Сергей Косарецкий. По его словам, принятое решение является закономерным на фоне укрепления межгосударственных отношений и развития экономических связей со странами Ближнего Востока. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 13 копеек, 100 тенге 18 рублей 5 копеек, юань 12 рублей 63 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: назывался «Hello». В общем, здороваемся с четвергом и приступаем к обязанностям. А если посчастливилось отдохнуть, давайте за вас порадуемся немножко и вместе проведем этот день на максималочку, как мы умеем, как мы любим и могем. Так, Зерп, послушаем его, дискотеку «Аварию» и еще и календарь приоткроем, что там нам этот день приготовил.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Да-да, флористический салон «Цветочка» сейчас поможет нам рассказать вам о событиях на сегодняшний день. Напоминает 20-е с августа. Всемирный день лени отмечается, так что сильно долго не буду разговаривать. День Чебурашки у нас сегодня, день рождения его, да, 57 лет. Ну, как раз песня у него есть в тему. Еще день музыкальных шкатулок, день рождения букваря, 392 года назад первый появился. Еще чем примечательен этот четверг? День кукурузы, Всемирный день комара. Ну, надеюсь, не будем праздновать. Всемирный день картофеля фри, вот это вкусно. День улиток, день моделиста, день виртуальных миров и Всемирный день нарцисса еще сегодня, так что поздравляйте. Международный день медицинского транспорта и Международный день гавайской пиццы. Вот сколько событий. Просто заотмечайся, заешься и запразднуйся. Джонни Федук лет поет. Также информацию, напомню, предоставил сайт kalen.ru.

0: Праздничные тематические букеты к 1 сентября сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки?
1: Что было в этот день? Хит-холидей.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
3: в ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская.

0: за котлами в газовик.
1: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
2: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
3: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках внести и порядке их получения уточняйте у продавцов.
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушка в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
6: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время окунуться в мир астрологии. Игнио.ком уже что-то для нас заготовил. Сейчас будем читать, сейчас будем знакомиться. Ну и, я думаю, будем воспринимать все на свой лад, чтобы как-то интереснее жилось в этот четверг. Чуть пятницу не назвал.
2: Овен.
1: Этот день может оказаться очень опасным для личных взаимоотношений. Постарайтесь следить за своими словами и действиями.
2: Телец.
1: Не отступайте от правил, даже если вы очень спешите.
2: Близнецы.
1: День не принесет вам ничего нового, зато и не расстроит ничем.
2: Рак.
1: Вы будете равным среди великих, у вас появится некоторая власть над людьми, но не стоит забывать и об ответственности.
2: Лев.
1: Вы лучше всего будете чувствовать себя, оставаясь в одиночестве.
2: Дева.
1: Живите этим конкретным днем, он будет достаточно интересен.
2: Весы.
1: Всякий ребенок нуждается в признании, ему стоит время от времени показывать, насколько он замечателен, вы не исключение.
2: Скорпион.
1: Стоит искать поддержку сегодня как деловую, так и моральную. Вы вполне можете ее найти.
2: Стрелец.
1: Даже у суперзвезд есть некоторые нужды, а поскольку вы вряд ли являетесь таковой, для удовлетворения вам потребуется приложить некоторые усилия.
2: Козерог.
1: Этот день принесет вам какие-то перемены, точнее, возможность что-либо переменить.
2: Водолей.
1: Сегодня ответственность на вас возложенная может показаться вам слишком тяжкой. Ограничьте свои действия лишь самыми необходимыми.
2: Рыбы.
1: Вы слишком много сил отдаете работе, это положение надо бы изменить. Информация была любезнейшим образом предоставлена Игнио.ком. Вся она продублирована в социальных сетях. Вам остается пожелать только удачи.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Компания «Уралкамин» оказывает услуги по металлообработке, лазерной резке, порошковой покраске и пескоструйной обработке деталей, гибкометалла и эмалировка. Все виды сварочных работ, токарно-фрезерная обработка металла. Телефон в Орске 22 42 10. В штате опытные конструкторы и инженеры. Качественно, надежно, профессионально. Компания «Уралкамин» находится по адресу Орский проспект, дом 81. Телефон 22 42 10.
2: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
3: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин «Яблочный техники Яблочный Спас». Салон цифровой печати «Пик».

0: Уборочный «Спас». Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Желе-ном-жо! Рим-желе-ном-жо! Рим! Колбаски, гриль, купаты и крутой шашлык!
3: Сезон гриль. Жарим с Желен. Спрашивайте в фирменных магазинах Желен. Купаты, колбаски гриль из свинины, колбаски гриль из курицы. Спеши жарить с Желен.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Итак, друзья, очередной розыгрыш двух билетов в Центральный парк культуры и отдыха имени Поленичка. Нужно прямо сейчас дозвониться 21-103-7. Мы будем вам пытаться отдать два билета. Каким образом? В течение 45 секунд надо будет назвать всего лишь 10 слов в заданную тематику. Будем вместе с вами пытаться это сделать. Так, поехали, первый звоночек. Он же последний, да? Еще раз, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Как вас зовут?
1: Владимир.
0: Владимир, так, подскажите, как у вас с космосом, Владимир?
1: Очень хорошо, ой, я почти хотел там быть.
0: Да ладно, вот вы сейчас должны быть в течение 10 секунд назвать 10 слов, которые у вас там...

0: и передать, что хотите.
1: О, передаю привет село Петропавловка Ксюхе и Лёхе, который на вас.
0: О, шикарно. Ну, привет всем, удался. Трубочку не кладите, Владимир, сейчас за эфиром пообщаемся. Я пока давайте зачитаю на правах рекламы. Отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений снова открыт. Лет началось, а значит, самое время кататься на аттракционах, гулять всей семьей, заряжаться хорошим настроением. На территории работает кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет много интересного. Режим работы парка: понедельник с 16 до 23.00, со вторника по воскресенье с 11 до 23.00. Приходить за яркими эмоциями, отличным настроением. Категория 0+. Ну и давайте идем вперед, как всегда, слушать любимую музыку.
2: Сделай громче. Смотри радио.

0: Реклама. Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина». Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат-1. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат-1.
1: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
2: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка Шоу».
3: Так, никакого искусственного интеллекта.
4: Только живые ведущие.
5: Юмор, общение и подарки.
6: Вот это «Подушка Шоу».
3: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. «Подушка Шоу». Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
7: Искусственный интеллект. Ага, сейчас.

0: на Урале 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Ночью на пешеходном переходе рядом с остановкой ДК «Нефтехимиков» произошло ДТП. Под колеса машины угодил водитель электросамоката. Камера зафиксировала момент столкновения. Сразу после падения самокатчик поднялся без посторонней помощи и, по предварительным данным, не получил травм. Сейчас правоохранители выясняют детали происшествия, чтобы установить точную картину случившегося и определить степень ответственности участников. Еще одно ДТП с участием электросамоката произошло накануне на пересечении улиц Спортивной и Шелухина. В этом случае электротранспортом управляла 13-летняя девочка. Правительство Грузии опровергло распространенную в СМИ и социальных сетях информацию о том, что за последние сутки через пункт пропуска Верхний Ларс на границе с Россией въехали 20 тысяч граждан России. Ведомство назвало эти сведения дезинформацией, подчеркнув, что за прошедшие 24 часа границу пересекли около 8 тысяч человек. Между тем, Федеральная таможенная служба России сообщала о рекордной нагрузке на пункт пропуска и призывала граждан учитывать возможное увеличение времени в пути. Более половины россиян обсуждают обеды коллег за спиной. Чаще всего причиной недовольства становится сильный запах еды. Этот вариант назвали 70% респондентов. Количество принесенной пищи комментируют 32%, внешний вид блюда 27%, его стоимость 25%. Почти половина опрошенных стараются не реагировать на замечания о своем обеде, а 28% отвечают шуткой. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 13 копеек, 100 тенге 18 рублей 5 копеек, юань 12 рублей 63 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.

0: Хотелось бы просто пожелать хорошего дня, быть в хорошем настроении, на позитиве и друг другу улыбаться. Вот, мне кажется, рецепт хорошего старта, но вот иногда нет человека, который, знаете, вот скажет что-то приятное с самого утра. Этими самыми людьми и мы являемся. Смотри радио, будем вместе, давайте идти навстречу позитивному настроению и музыке. НЗА услышим также отпетые мошенники, Лирик и Black Eyed Peas вместе с Дэдди Янки. Шикарные хиты здесь, в любимом месте.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.

0: утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22 49 39. 22 49 39.
3: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
2: Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333 100 или приезжай.

0: Газовик. Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115-565-801-83-39.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Доброе, хотел сказать утро, но нет, доброго времени суток. У нас тут сообщение от Татьянки есть. Всем привет, передайте, пожалуйста, моему супругу. Люблю тебя, свет моих очей, муж мой Сергей, твоя душа, твоя жена Татьяна. Вот, наверное, насколько приятно получать такие сообщения в любое абсолютно время суток. И пускай вот ваш тот самый свет очей, Сергей, и ответит вам взаимностью. Сергей тоже пишет что-нибудь, а может быть, лично порадуйте своим присутствием. Берите пример с Татьяны, Сергея, и пишите на портал smotri.radio. Мы слушаем Dive into me. Вот так вот. А также, если ты со мной, а Доминика Джокера, вот он куда пропал, здесь на Смотри Радио. Я Букс, Беовульф и Жель Карри.

0: Реклама. Когда сияет чистотой плита, на полке посуды сияющий ряд. Все понимают, что в порядке красота, чистоте на кухне каждый раз. В сети магазинов «Милый дом» моющее средство для посуды «Биолан» 450 мл 59,99. Чистящее средство для кухни «Пемолюкс» 480 граммов 79,99. Теперь и в «Кувандыке» на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
1: Телефон уже не нужный, сразу я в трейд-ин отдал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай радиохит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай радиохит, смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы.

0: хит. На все времена.
1: Сегодня в рубрике «Хит на все времена» Нюша и трек «Чудо», «Выбирать чудо», 2010 год, выпустили как пятый сингл с альбома, ну и «Золотой граммофон», слушаем.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Мы, как обычно, в милый дом пойдем. И все, что нужно, обязательно найдем. Отличные цены и ассортимент. Найдем все, что нужно в любой момент. В сети магазинов «Милый дом» блендеры «Блэктон» в ассортименте от 699 рублей. «Гольфы детские» белые от 49 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
2: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Настя Центр залетает к нам в эфир. Настюх, привет.
1: Привет.
0: Привет. Че, как настроение твое?
1: Все хорошо.
0: Да, хорошо.
1: Я готова работать, да.
0: Да, мы как на лавке сидим, болтаем.
1: Да.
0: Да, да. О, пошла, пошла. Обозначать не будем, да.
1: Говорят, денег нет, а они с мужем на отпуск едут там, в отпуск.
0: Еще микроволновку, говорят, купили новую, да.
1: А машина видел
0: разобранная. Ладно, хорошего дня тебе. Пока.

0: на Урале полдень. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. С начала года судебные приставы и правительство Оренбургской области совместно добились того, что более 70% долгов по зарплате погашено. Всего в производстве находилось 497 дел на общую сумму около 36 миллионов рублей. Из них завершено 350. Людям вернули более 24 миллионов. В Оренбурге ночью произошел пожар в хозяйственной постройке на улице Новокузнечной. Огнеборцы 5-й пожарно-спасательной части ликвидировали пожар на площади 60 квадратных метров. В тушении участвовали 8 специалистов МЧС России, 2 единицы техники. В результате происшествия пострадал мужчина 1955 года рождения. Причину возгорания предстоит установить дознавателям МЧС России. 47 российских регионов заключили соглашение с предпринимателями по сдерживанию цен на сахар. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу. С начала 2026 года сахар подорожал на 22%. За аналогичный период прошлого года рост составил 0,4%. По данным издания, крупные торговые сети договорились установить на сахар наценку в 5-7%, как на социально значимый продукт. В Минсельхозе назвали рост цен на сахар сезонной проблемой, а в будущем чиновники ожидают снижения цен. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 13 копеек, 100 тенге 18 рублей 5 копеек, юань 12 рублей 63 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение.

0: Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Ну что, друзья, всем огромнейший привет. Настя Центр появляется в эфире. Скажу честно, из-за двух выходных я по вам сильно скучала. Скучала по вашим приветам, по вашим сообщениям и по вашим рассказам, что же там интересного в жизни происходит. Я уже, знаете, как тот самый друг, который сидит и ждет новых известий, новых событий, происшествий в жизни. И вот что же там интересного у вас произошло, я очень сильно жду и жажду узнать. Так что пиши обязательно. Я буду продолжать дарить тебе сегодня хорошую музыку, ну и готовить тебя к заканчиванию, а точнее окончанию этой недели. Давай готовиться вместе.
1: Смотри радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Артбукет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.

0: меня. Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит». Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Итак, друзья, долгожданная рубрика «Киногуд» вместе с Виталием Морозовым. Виталь, большой тебе привет.
2: Привет, Настя. Всем привет, дорогие друзья. Давайте сегодня, как всегда, посмотрим на небольшую подборку фильмов, которые уже можно посмотреть в кинотеатрах. Одной из главных премьер станет картина «Мотор Сити». «Мотор Сити», да. Почему город моторов нельзя было назвать, не знаю. Но все-таки «Мотор-Сити». В общем, это новый боевик с участием Алана Ричсона. Это актер из сериала «Джек Ричер» и фильма «Министерство неджентльменских дел». Он играет обычного работягу с автозавода Джона Миллера, который на свою беду влюбляется в девушку местного криминального авторитета. И, как вы понимаете, наказание за это сразу не заставляет себя ждать. Джона подставляют, отправляют за решетку по ложному обвинению, и спустя долгие годы он выходит на свободу, лишь с одним желанием, чтобы отомстить. Понятно, завязка сюжета здесь абсолютно простая. А вот как раз исполнение здесь немножко блещет оригинальностью, потому что режиссер картины Потси Панчарули, он сделал следующее. Он убрал все практически диалоги из фильма. То есть там никто, за редким исключением, там практически никто не говорит. Сделано это было понятно для того, чтобы зритель вообще не отвлекался от хлесткого экшена, который на экране происходит. И судя по трейлеру, это действительно так. Там будет очень много экшн-сцен, причем таких брутальных. Алан Ричсон — это накачанный, здоровенный актер. И как раз своим широким торсом он в последнее время все чаще и чаще пробивает себе дорогу, в мускулинный такой кинематограф. А в основном, то есть основной жанр, в котором он участвует, это боевики или комедийные боевики, так или иначе связанные с экшеном. Здесь практически все будет то же самое, только Ричсон практически не будет произносить каких-то слов, у него не будет диалогов с остальными. Как это на практике получится, можно будет увидеть в кинотеатре, действительно получилось или нет, но похожий опыт, кстати, раньше использовал Джон Ву в фильме «Немая ярость». Года 3-4 назад он выходил, и там тоже главный герой был лишен диалогов, но по такой физиологической причине, после ранения у него были повреждены голосовые связки. И он просто говорить не мог. И поэтому, там никто и не разговаривал в этой картине. Но у Джона Ву тогда получилось, в принципе, все нормально. То есть ты особо и не замечал отсутствие диалогов. Как получится у Панчароли, посмотрим. Он еще вместо слов буквально усеял картину различными рок-хитами 70-х, 80-х годов. Так что, во всяком случае, исполнение достаточно интересное. Будет интересно посмотреть, как это все выглядит на большом экране. Сатирическая комедия на этот раз под названием «Жертва обстоятельств». Немножко разомнемся, наверное, перед «Мстителями», потому что здесь главную роль играет Крис Эванс, тот самый Капитан Америка. Тут по сюжету собираются в Греции участники благотворительного мероприятия, и туда приглашен переживающий не лучшие времена известный актер Майк Тайлер. Его как раз Крис Эванс и играет. Он готовит такую вдохновенную речь, с призывом бороться с климатическими изменениями, то есть, в основном пропиарится, потому что у него была популярность, она уже сошла на нет практически, ему нужно как-то поддерживать свой статус, и из-за этого он едет для того, чтобы под прицелом камер, фотоаппаратов, как-то это все реанимировать свою карьеру. Но дело в том, что в этот же вечер на этом светском рауте появляется девушка Джоан, ее играет Аня Тейлор-Джой, а она лидер радикального эко-движения. То есть, и они верят, тут там у нее ряд единомышленников, и они верят в то, что предотвратить катастрофический взрыв подводного вулкана, он, кстати, угрожает местным жителям, можно только одним способом. Это принести в жертву каких-то знаменитостей. Понятно, что актер Майк Тайлер, к сожалению, ему уготована одна из таких печальных участей. Но поскольку жанр заявлен как комедия, я думаю, что там, наверное, с Крисом Эвансом ничего страшного не случится. Хочется на это надеяться, во всяком случае. Поставил фильм греческий режиссер Роман Гаврас. Он выпускал, как не так давно, замечательный фильм «Афина». Хочу отметить, что здесь настоящее созвездие в этом фильме. Созвездие актеров, кроме Криса Эванса и Ани Тейлор-Джой, тут и Сальма Хайек, и Джон Малкович, и Венсан Кассель. Ну, то есть, ну, куда ни кинь взгляд, то где-то обязательно запрятана звезда. Но, к сожалению, наученные мы уже горьким опытом понимаем, что наличие, допустим, да, по звезде буквально на каждый сантиметр пленки, это еще не означает спасение картины, увы. И с жертвой обстоятельств произошло то же самое. Она стала жертвой обстоятельств, современных, нынешних обстоятельств. У нее достаточно низкие оценки от критиков и, в общем-то, такие же отзывы, отрицательные в основном. Ну, не знаю, тут уже вам решать, насколько это все хорошо получилось или нет.
1: Но я, кстати, не первый раз слышу, что картины, наполненные звездами, иногда оказываются такими неприятно.
2: Да, увы, это они как-то давно
1: даже
2: уже не спасают.
1: Разочаровывают.
2: Да, почему это происходит, это большой вопрос. Вот, ну и закончим еще комедией под названием «Придурки». Так, в английской вариации она так называется «Idiots». Здесь Дэйв Франко и Оши Джексон-младший снимаются. Значит, они играют двух неразлучных друзей-бездельников, которые перебиваются случайными заработками, и однажды к ним поступает, ну, подобное предложение такого легкого заработка, доставить сына-подростка местного воротилы в реабилитационную клинику. В дороге они, понятно, осознают, что парень не так прост на самом деле, угу. И это путешествие запомнится, во всяком случае, им надолго. То есть где-то можно даже поплатиться головой, возможно, будет по дороге в этот реабилитационный центр. Это криминальная комедия от Майкла Блэра, это режиссер-сценарист, вот которого, наверное, лучше знают даже по актерским работам. Фильм «Руины прошлого» замечательная, «Зеленая комната», «Оппенгеймером» тоже играл. И вот постепенно занимается режиссерой. Это третий его фильм в карьере. До этого была черная комедия «В этом мире я больше не чувствую себя как дома» с Элайджем Вудом. Вот. И затем, кстати, в том году или в позапрошлом он выпустил «Токсичного мстителя». Это такая вот трэш-классика, но с ней он не справился вообще. То есть там сплошь и рядом были такие ошибки, которые критики не заметить не могли абсолютно. Вот теперь его новый фильм. Ну, теперь же рецензенты уже гораздо лояльнее отнеслись к фильму. Я так посмотрел, оценки у него достаточно высокие. Так что можно будет эту комедию тоже посмотреть в кинотеатре и самому, так сказать, оценить, да, что у него в итоге получилось. Так, ну и на этом все. Все фильмы категории 18+, друзья, не забывайте об этом.
1: Замечательно, друзья, бежим, смотрим, наслаждаемся, пишем обратную связь. Мы же двигаемся далее. Впереди у нас еще больше музыки от Радио Хит.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радио Хит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: Реклама. Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
1: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте. Акции действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, срок отнести и порядке их получения уточняйте у продавцов.
2: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки, наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
4: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка-шоу».
5: Так, никакого искусственного интеллекта.
6: Только живые ведущие.
7: Юмор, общение и подарки. Вот это «Подушка-шоу».

0: неподъемная. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
1: Искусственный интеллект. Ага, сейчас.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 250807.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на Смотри.

0: Ну что, друзья, мы делимся настроением, эмоциями и планами на сегодняшний день, рассказами о том, как собираетесь провести наш четверг, да? Ну, в общем, здесь у нас еще осталось море хорошего настроения в эфире «Радио Хит», море классной музыки, так еще при этом мы постепенно начинаем готовиться к окончанию рабочей недели. Сегодня четверг, за окном у нас 12:41, значит, что у нас осталось еще немного до конца этого рабочего дня, далее пятница, она пролетит, как мы знаем, вообще быстро, и поэтому там уже и выходные. В общем, планы нужно уже строить сейчас, поэтому я вам предлагаю во время обеденного перерыва сесть и немножко подумать, немножко помечтать о приятных выходных, быть может, о какой-то поездке, встрече с друзьями и так далее. Уверена, она придаст вам сил, придаст уверенности, ну и работа точно пойдет в разы быстрее, так же, как и музыка от Радио Хит, поэтому подключайся уже сейчас.
1: В твоем ритме. Смотри, Радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: На Урале 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске выросла цена проезда по маршруту номер 23А. Теперь одна поездка до улицы Советской обойдется в 35 рублей, далее 70 рублей. Новый тариф уже действует. Пассажиры должны быть готовы к дополнительным расходам на поездки. В Узловском бору обнаружили череп древнего шерстистого носорога. Находку извлекли из песка на обрывистом берегу реки и теперь ее готовят к выставке. Об этом сообщили в администрации национального парка. Палеонтологи сожалеют, что собрать полный скелет не удалось. Остальные части, скорее всего, унесла вода. Однако даже то, что получилось найти, специалисты называют почти сенсацией. Ученые зафиксировали резкий рост числа вспышек на Солнце. За сутки произошло 19 таких событий, включая первую за несколько недель вспышку класса М. Геомагнитная активность на Земле остается повышенной, но серьезных возмущений почти 20 часов не наблюдается. Отдельные всплески возможны до пятницы, после чего к выходным космическая погода должна нормализоваться. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 13 копеек, 100 тенге 18 рублей 5 копеек, юань 12 рублей 63 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. 13.05 пробил на наших студийных. Мы с вами открываем новый час, естественно, также с хорошим настроением. Ну, жара у нас за окном, это, конечно, радует. Лето немножечко вернулось, и тем самым мы можем спланировать свой вечер, исходя из этого замечательного времени года. Поэтому планируйте, пишите, рассказывайте нам, чем займете сегодня. Ну и как проходит ваш рабочий день, будем очень сильно ждать и зачитаем все сообщения в конце часа. А пока у нас музыка впереди, а в середине часа отметится замечательная рубрика «Автоэксперт», где мы поговорим об автомобильной жизни. Так что подключайся и услышишься первым. Смотри.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны. Сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в «Такси Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. «Такси Лидер».
2: Как забрать ребенка к школе в одном месте? В «Мегарай». Блузки, юбки, брюки, пиджаки и костюмы. Банты, гольфы, майки и носки. «Мегарай». Все нужное к школе выгодно покупай.
3: Компания «Уралкамин» оказывает услуги по металлообработке, лазерной резке, порошковой покраске и пескоструйной обработке деталей. Гибко металла и эмалировка. Все виды сварочных работ. Токарно-фрезерная обработка металла. Телефон в Орске 22-42-10. В штате опытные конструкторы и инженеры. Качественно, надежно, профессионально. Компания «Уралкамин» находится по адресу Орский проспект, дом 81. Телефон 22-42-10.
4: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Ну что, вот она, любимая всеми рубрика «Автоэксперт». Да. Сейчас мы будем говорить, наверное, про самокатчиков, наверное, вот, про бензин.
2: Вот на самом деле ты прям точно попала.
3: О чем еще, Костя, может?
2: Да. Друзья, всем день добрый.
3: Привет всем.
2: Да, почему про самокатчиков? Потому что вот буквально за последние сутки, если так посмотреть, вчера вечером произошло ДТП с участием ребенка-самокатчика, в котором пострадал 14-летний. Девочка, ее на скорой, значит, с различными травмами увезли. И буквально уже ночью в центре города тоже произошло ДТП с участием того же самокатчика. Там парень, ну, слава богу, того же самого? Нет, другого. Слава богу, что он, как бы, визуально, если смотреть по видео, сильно, как бы, не пострадал. Но в любом случае, то есть, все эти видео вы можете посмотреть на сайте orsk.ru и оценить, насколько правильно вообще люди передвигаются на этих устройствах.
3: Судя по всему, неправильно.
2: Да, и
1: Костя такой, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал.
2: Все верно, да. На самом деле, хотелось бы обратиться именно к родителям, потому что вот они, покупая данные устройства, ну, я не знаю, или, в принципе, наверное, разрешая на них передвигаться детям, просто создают, я не знаю даже, как выразиться.
3: А как ты запретишь?
2: Тут вопрос вопрос в профилактике того, что нужно все-таки родителям понимать, какую опасность несут.
3: У тебя ребенок-подросток?
2: Ну, условно, да.
3: Сколько, если не секрет?
2: 12.
3: Вот подожди еще года полтора, и ты поймешь, что с ребенком-подростком так-то не работает. Ты с ним хоть говори, хоть нет, там же максимализм врубается.
1: Ну, слушайте, а вот вопрос
2: просто
1: в том, что...
2: Просто нет, и все.
1: Вопрос в том, что вот люди, когда на велосипедах, да, такая же история, что вот сколько я езжу, я вижу, как молодые ребята на велосипедах пролетают по пешеходному переходу. И они, к сожалению, не понимают в силу возраста, что водитель не видит. У него нет встроенного датчика и искусственного интеллекта. Но родители, вы видите тех родителей? Вот, ну, конечно, извините, если я вас осуждаю, которые приучают детей с малого возраста, перевозя их на велосипеде через пешеходный переход. Я вижу это неоднократно. И как будто бы с малых лет уже пора приучать его слазить. Неважно, едет он сам, там, на трехколесном велосипеде или на каком. Особенно, если ребенку там 6-7 лет, да, вот он как раз учится кататься. И вот я вижу, как там папа или мама его через пешеходный переход везут. Идут рядом, а его везут на велосипеде. Но ему никто почему-то об этом не сказал, что нужно слезть обязательно. Потому что в будущем тебе это пригодится.
3: Ну, это как бы палка о двух концах в этом плане. То есть, если ребенок маленький... с велосипеда слезать, может быть, ему тяжело каждый раз, и это, ну, какой-то опыт.
1: Ну, не будем брать там трех-четырехлетнего, а
3: нет, это можно проговаривать, это раз, но...
2: Проговаривать нужно обязательно, давайте начнем с этого.
3: Запрещать, как Костя говорит, ты хотя бы запрещайся, если ребенок действительно захочет, а особенно, если он находится в социуме таких же детей, которые катаются на них.
2: Нет, я сейчас не говорю про кикшеринги, да, когда можно арендовать самокат и кататься, а говорю именно про те случаи, когда родители покупают ребенку электросамокат. Еще, если этот, допустим, электросамокат не просто там максимум 5 км в час едет, а уже более мощный, который может там до 50 разгоняться, есть такие случаи.
3: А ты же видел, как они сейчас трюкачат на них?
2: Видел.
3: На заднем колесе. Да. Они на дыбы встают и на заднем колесе катятся.
2: А вот, поэтому, конечно же, хотелось бы в первую очередь обратиться к родителям, чтобы они делали выводы из всех вот этих вот видео.
3: Да.
2: Так, идем далее. Быстренько, значит, новость о том, что аналитики зафиксировали рост продаж автомобилей с дизельными двигателями в России.
3: Странно, почему, да?
2: Да. Так вот, по данным главы агентства «Автостат», их доля в общем объеме продаж выросла как на рынке новых машин, так и на вторичке. И оказывается, что предложение за спросом не успевает. Ну и, соответственно, аналитики объясняют вот этот вот скачок популярности дизельных машин в сложившейся ситуации на российских АЗС.
3: Ну, что логично, потому что сейчас на любой заправке есть только дизель.
2: Ну, абсолютно. Да, без проблем дизель. Можно заехать и заправиться.
3: Мы в будущем.
2: Так вот, значит, аналитики отмечают, что на официальном рынке новых автомобилей дизельный сегмент фактически представлен только китайскими пикапами, а по серым каналам везут главным образом премиальные кроссоверы. Угу. То есть среди пробежных машин спросом пользуются также японские внедорожники, и в итоге в топ-5 новых автомобилей на тяжелом топливе попали это Фотон Тунленд, Great Wall Power, BMW X5 и X7, а также Jack T9. Ну, по факту факту все большие такие кроссоверы.
3: Ну да.
2: Да. Ну вот, в принципе, все.
3: Логично. Спасибо большое, Кость. Друзья, будьте аккуратны, пожалуйста, на дорогах. Если вы все-таки любите кататься на велосипеде, либо на самокате, тоже осматривайтесь. Переходите, пожалуйста, на дорогу пешком. И, естественно, везде всегда слушайте музыку
1: от Радио Хит.
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радио Хит.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Подарочный набор «Аура». Крем для рук увлажняющий 30 мл. Плюс крем для рук комплексный 30 мл. Всего за 69 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Невозможно понравиться всем с первого взгляда, но шансов больше, если есть хороший костюм. Фирменный салон мужских костюмов «Бастон». Огромное разнообразие моделей для твоего совершенного лука. Индивидуальный подход и дисконтная система скидок. Высокое качество по доступной цене. Салон мужской одежды «Бастон». Хорошие костюмы для плохих парней. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж, где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25.

0: Ну что, друзья, делимся настроением, музыкой, эмоциями и, естественно, вашими сообщениями. Здесь мы рассказываем о том, как проходит наш день, как проходит обеденный перерыв. Кстати, тем, кто сейчас на обеде, всем приятного аппетита. Надеюсь, вы слушаете нас всегда, везде, в любых обстоятельствах. Будь то у вас выходной, рабочий день, может быть, сейчас вы ходите по магазину, выбираете себе какие-нибудь вещи, вкусные продукты или, не знаю, решаете важные срочные дела. В любом случае, мы бы хотели быть с вами рядом, помогать и, естественно, дарить только позитив. Поэтому предлагаю подключиться к нам уже сейчас, но если вы на волне, сделать громче, тем более, что у нас здесь много хорошей музыки, много новинок и много хитов на все времена. Очень ждем.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: 07, категория 16+. Партнер — сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Открыть набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
2: Нужен бетон? Запиши телефон. 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
4: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей. И выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию MIDI, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
5: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.

0: на Урале 14 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Завершен последний этап благоустройства городского парка «Озерки». Об этом сообщил губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев. Парк буквально вырос на пустом месте за 3 года. Объект был победителем народного голосования в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». С 2024 года началось его преображение. Первый год готовилась площадка, во второй здесь появились мафы и озеленение. В этом году доделаны парковки и высажено дополнительно 75 голубых елей. Что примечательно, концепцию парка определили местные жители еще до проектирования, а значит, более бережно теперь будут к нему относиться. В минувшую субботу онкодесант работал в Сакмарском районе. В состав медицинской бригады вошли онколог, мамолог, гинеколог, уролог, онколог головы и шеи, дерматолог и врач ультразвуковой диагностики. Специалисты Оренбургского онкологического диспансера провели 62 осмотра, консультации и исследования. Подозрение на злокачественное новообразование выявлено у 8 пациентов. Они направлены в Оренбургский онкологический диспансер для дальнейшего обследования. С начала сезона субботний онкодесант побывал уже на 12 территориях Оренбургской области. За это время проведено 827 осмотров, консультаций и исследований. Каждый 10-й россиянин признался, что не может принимать гостей дома так, как ему хочется. Одной из причин смущения может быть нехватка пространства. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. При этом для большинства внешний вид квартиры не имеет значения, куда важнее само общение. Каждый 5-й признается, что оценка гостей ему все же немного важна, а для 19% произвести хорошее впечатление своим жильем – часть удовольствия от приема. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 13 копеек, 100 тенге 18 рублей 5 копеек, юань 12 рублей 63 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити-групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.

Ну что, дружочки, пирожочки, вы уже готовы продолжать дальше веселиться и слушать только самую лучшую музыку в эфире «Радио Хит»? Если да, то мы продолжаем прибавлять громкость на максимум, пока нам это позволяет время, оно у нас не позднее и вообще. Пусть нас услышат все, как нам здесь весело, даже в рабочие часы. Будем слушать только лучшую музыку. Естественно, здесь у нас и новинки, и хиты на все времена отмечаются, поэтому и даже времени поностальгировать точно хватит. Включаемся, делаем громче и вперед навстречу хорошему настроению, ярким эмоциям. Смотри.

0: Тройка лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotry.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. А прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Дивак и его Slow Down.
2: Третье место.
1: На втором месте была Зиверт и ее «Газ».
2: Второе место.
3: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: А лидерами хит-мюзик-чарта были девчонки из группы «Серебро» и их трек «Смотри, но меня не трогай».
2: Первое место.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotry.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
4: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
5: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
4: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
5: Знание полезно, призы вкусно.
4: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
6: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Торск, улица Гончарова, 2, либо Дорожная, 11. Или звони 301-333.
7: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт-букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30-68-98.
8: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
9: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская, 1. Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 20. Телефон 36-39.
10: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
6: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
11: Стоит всюду мониторю и зашел в «Яблочный спас». Техники здесь раз в море, и доступно все для нас.
12: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
13: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на smotry.radio.

0: Если вы считаете себя самым умным среди друзей, знаете ответы на вопросы, тогда, которые ставят в тупик, тогда слушай внимательно. 28 августа с 13 до 17.00. Смотри, радио превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй своего соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарок. Категория 16+. На правах рекламы партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен», магазин яблочной техники «Яблочный спас» и салон цифровой печати «Пиксель». В общем, мы для тебя придумываем все самое интересное, полезное, расширяем свой кругозор и, естественно, не забываем быть всегда и везде с музыкой, звучащей в эфире «Радио Хит». Так что подключайся и будь с нами.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Купить все, что нужно, совсем не сложно. Любую задумку исполнить можно. По выгодным ценам все быстро найдем. Идем за покупками мы в «Милый дом». В сети магазинов «Милый дом» трехлучевой веник для уборки «Сорга» 109 рублей. Жидкий отбеливатель «Ваниш» 450 миллилитров – 189,99. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
3: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
2: Супер открытие! Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Например, мой от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
4: Нужна спортивная форма? В «Мегарай» костюмы, футболки, шорты, топы, лосины, велосипедки, кроссовки и кеды. «Мегарай». Выгодную одежду для спорта покупай.
5: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит», смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
6: Телефон рекламной службы 250807.
7: Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Ну что ж, друзья, мы с вами продолжаем делиться настроением, эмоциями в эфире Радио Хит. Есть у нас, конечно, небольшие неполадки с телефоном сегодня, да, и вот мы пытаемся их устранить, но все-таки периодически люди могут до нас дозвониться. Есть у нас звоночек, сейчас попробуем побеседовать. Если все получится, то удача, конечно, сегодня на нашей стороне будет. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот, получилось. Как вас зовут?
1: Владислав.
0: Так, Владислав, очень приятно. Это уже наш постоянный слушатель. И, если не ошибаюсь, по-моему, даже один из самых юных. Владислав, как ваши дела?
1: Нормально.
0: Чем вы заняты?
1: Да ничем, вас слушаю.
0: Так, хорошо. Давайте приветы передадим родным и близким в эфире.
1: Передаю привет мне, бабушке. Передаю привет деду Алексею. Передаю привет маме своей, Елизавете и папе Виктору.
0: Ой, замечательно. А чем планируете сегодня заниматься?
1: Гулять пойти вечером уже, чтобы жары не было.
0: Так, с кем пойдете гулять? С друзьями, наверное.
1: Ну, да.
0: Давайте им тоже привет передадим.
1: Передаю привет другу своему Андрею, передаю привет другу Арсению и передаю другу привет.
0: Очень здорово, очень приятно. Спасибо большое, что вы сегодня до нас дозвонились. Передали тебе Так, слышу. Что еще?
1: А можно песенку заказать?
0: Так, какую хотите?
1: Девушка Просковья.
0: Ну, я посмотрю, если такую найду, постараюсь обязательно поставить. А вам большое спасибо, что дозвонились, что подарили настроение. Вам хорошего дня и вечера. Всего доброго.
1: Вам тоже всего доброго.
0: До свидания. Ну, я думаю, что это растет уже новое поколение, знаете, наверное, на смену нам. Как только мы уже уйдем отсюда на пенсию, я думаю, что Владислав с уверенностью сможет заменить нас здесь. Но, конечно, мы с ним об этом не разговаривали. Я как-то, по-моему, его спрашивала, хочет ли он работать. Он говорит, ну, знаете, ну, хотелось бы попробовать. Ну, в общем, если что, то ждем вашего подрастания. Вы очень уверенно разговариваете, очень хороший у вас голос. Вот так. Все четко, по делу. Короче, нам нравится. Ждем еще больше приветов, друзья, от вас, сообщений, звонков. Будем наслаждаться. Но лучше, конечно, сообщений. Их мы точно сможем зачитать, и мы их точно сможем получить. Ну и вообще, знаете, техника дело такое, ей тоже иногда нужно отдыхать, вне зависимости от дня недели, пусть это четверг или суббота, она иногда хочет передохнуть. Поэтому привет и ваши в виде сообщений точно будем ждать. Пишите, зачитаю уже в следующем часе.
2: Чувствуй глубже. Смотри, смотри.
3: Радио. Зажечь огни земли.

0: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Подарочный набор «Аура». Крем для рук увлажняющий 30 мл плюс крем для рук комплексный 30 мл всего за 69 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке, на Марии Корецкой 2А.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Самое время рассказать немного о погоде. В городе Орске сейчас плюс 28, вечером плюс 26 градусов. В городе Оренбурге плюс 30, вечером плюс 31. В Кувандыке и Медногорске плюс 29, вечером плюс 24 градуса. В Ясном плюс 27, вечером ожидается до плюс 24. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 грамм. Граммов Deep Dark 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: Урале 15 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Оренбурге возбуждено уголовное дело против 16-летнего подростка, который нашел чужую банковскую карту и расплачивался ею в магазинах. Юноша потратил более 18 тысяч рублей, оплачивая покупки безналичным способом. Следственный комитет квалифицировал его действия как кражу с банковского счета. Максимальное наказание по этой статье – до 6 лет лишения свободы. Однако вред, причиненный потерпевшему, подросток, а скорее его родители, полностью возместили. Подъем заболеваемости ОРВИ в России начнется с середины сентября. Об этом сообщил академик РАН Геннадий Онищенко. Он объяснил, что социальными причинами с начала осени 17 миллионов школьников сядут за парты. Это естественный закономерный подъем заболеваемости. Однако вспышек гриппа пока не ожидается, добавил эксперт. Но россиянам следует заранее пройти вакцинацию. В 2026-27 учебном году в российских школах начнется реализация утвержденной программы изучения арабского языка, а также будет развиваться профиль искусственный интеллект в рамках уроков информатики. Об этом в разговоре сообщил проректор по научной деятельности МГППУ Сергей Косарецкий. По его словам, принятое решение является закономерным на фоне укрепления межгосударственных отношений и развития экономических связей со странами Ближнего Востока. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 13 копеек, 100 тенге 18 рублей 5 копеек, юань 12 рублей 63 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
7: Новости. Жизнь.

Приветствую еще раз всех в эфире Радио Хит. Вкусная музыка, интересные новости и события, а также рубрики. Впереди у нас рубрика Хит Холидей, в которой мы расскажем тебе о праздниках, которые отмечаются сегодня. Поэтому предлагаю подключиться и узнать, что интересного ожидает тебя и какие планы построить на этот вечер, исходя именно из этих событий. В общем, ждем, ну и, естественно, слушаем музыку. У нас ее очень много, хиты на все времена, новинки и просто приятная атмосфера на любимой радиоволне, несмотря на то, где вы сейчас находитесь. На работе, на отдыхе или за важными делами. Лучше всегда брать нас с собой. Смотри радио.

0: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Всегда стараемся наш день раскрасить в яркие цвета, подарить больше позитива, да и в целом, ну, каждый день должен быть праздником. Собственно, поэтому у нас есть неизменная рубрика, которая у нас каждый день частая и популярная. Это рубрика «Хит Холидей». Да, сегодня, друзья, 20 августа на календаре, сегодня четверг, и да, мы близки. У нас осталась практически финишная прямая перед выходными, так что это уже по-настоящему праздник. Ну и, конечно, сегодня, 20 августа, отмечается множество других событий. Всемирный день лени сегодня. Ну, знаете, а как без нее? Особенно в такую хорошую, приятную летнюю погоду, в завершающий летний месяц, конечно, и лень тоже присутствует, уверена. Но мы будем ее, знаете, как-то раскрашивать в яркие цвета, что ли, чтобы она у вас была не такая ленивая. Получается, конечно, тавтология, не такая ленивая лень, но все-таки вы, уверенно, понимаете, о чем я говорю. День рождения Чебурашки сегодня, друзья, 57 лет этому ушастому другу. День рождения букваря, 392 года этому празднику. А также сегодня день музыкальных шкатулок. Но это вообще поистине отдельное искусство. Здесь вот каждая создана с любовью, такая красивая. И эта музыка, которая звучит там, ну, она, конечно, ни с чем не сравнится. Кстати, рассказывайте, были ли у вас музыкальные шкатулки? День кукурузы сегодня отмечается. Вкусно, это мы любим. Поэтому сегодня вот можете кукурузу отведать. Правда, знаете, я всегда вспоминаю вот эту историю, когда кукуруза, которая варится дома по несколько часов, почему-то она всегда так долго варится, вот непонятно. Также сегодня Всемирный день картофеля фри. Я не могу, друзья, я говорю о вкусном, у меня сразу бегут здесь ручьи, да, слюни текут рекой, хочется это все поскорее отведать. А также сегодня Всемирный день комара. Ну уж, надеемся, что мы сейчас предупредим всех этих созданий о том, что лучше человека не трогать, он вас очень быстро так вот бам ладошкой, и все, и вот потом никакого праздника тоже не будет. А также сегодня день улиток отмечается, день виртуальных миров. Сегодня еще из интересного, день признания в любви. Хороший праздник, мы его приветствуем, так что признавайтесь в любви. Кстати, это можете делать в сообщениях в эфире «Радио Хит». День лимонада, это тоже любим, это прям настоящая ассоциация с летом, поэтому тоже делаем, тоже отведаем этот вкусный напиток. День любителей бекона. Еще сегодня, друзья, в других странах отмечается День радио. Да, мы, ребята, такие, мы вот, неважно, в какой стране у нас праздник, если это День радио, мы его празднуем. Так что, друзья, сегодня можем этот праздник отметить. Ну и всех причастных к этому тоже поздравляю. День пожарного в других странах отмечается, а также День художника, День предпринимателя, День шоколадного пирога, ну и многое-многое другое. Именины тоже у Алексея, Василия, Митрофана, Антона, Михаила, ну и многих других. Кстати, друзья, не забываем о том, что мы здесь эту информацию предоставляем вам с сайта, а именно kalin.ru.
0: Реклама.

0: подарочки.
1: Праздничные тематические букеты к 1 сентября сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки?
2: Что было в этот день? Хит-холидей.

0: реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер». 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
1: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Фред всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
5: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
6: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка Шоу».
7: Так, никакого искусственного интеллекта.
8: Только живые ведущие.
9: Юмор, общение и подарки.
10: Вот это «Подушка Шоу».
11: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. «Подушка Шоу». Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
12: Искусственный интеллект.
13: Ага.
12: Сейчас.
14: Включи новое окно в своем доме.
15: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ну что ж, друзья, мы с вами продолжаем делиться здесь настроением и, естественно, только самыми лучшими эмоциями. В общем, давайте-ка поговорим еще и о интересных новостях. Вот, поняв, что от них удрал один из подопечных, сотрудники зоопарка в Шотландии пришли к большое волнение. Впрочем, волноваться и переживать было некогда. Необходимо было приступать к поискам 5-летнего самца японской макаки по кличке Лука, который ночью исхитрился покинуть сначала свой вольер, а после и саму территорию зоопарка. Для поисковой операции привлекли вообще множество людей, ну и даже дроны, когда оказалось, подобные хлопоты были, конечно, не лишними. Уже вечером следующего дня Лука самостоятельно и добровольно вернулся в зоопарк. Но, судя по всему, наверное, ему встретилось что-то такое, какой-то серьезный, страшный взрослый мир, и он, наверное, решил вернуться обратно, поняв, что все-таки в зоопарке, где его кормят, оберегают, и да, держат, наверное, в какой-то огромной клетке, но зато, знаете, в любви, в добре и во всем этом. Ну, а теперь обезьяне предстоит ветеринарный осмотр, конечно, размышляют над усилием мер безопасности, хотя, что касается Луки, то он явно пришел к выводу, приключения — это хорошо, но дома лучше. Ну, в общем, да, о чем мы с вами и поговорили. Друзья, вообще стоит беречь своих питомцев, да, чтобы они от вас не убегали, никуда вот, в общем-то, нигде не петляли, нигде не блуждали, были только в хороших руках и под лучшим присмотром. Ну и музыку, конечно, они себе сами не поставят, а вот радиохит вы им включить сможете. Так что делаем громче, слушаем, наслаждаемся и двигаемся только вперед, навстречу прекрасному.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама. Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
1: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте. Акции действительны с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Современный специализированный грузовой автосервис. На Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части. Ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис. На Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333 100 или приезжай.

0: низкой стоимости. Звоните 33 00 44 или 33 00 49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продажи.
1: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 20.

0: Что ж, друзья, делиться настроением очень полезно, самое главное, нужно, да и вообще, подарить настроение близкому человеку, улыбку в столь, возможно, сложный рабочий день, очень нужно и ценно. Поэтому я предлагаю вам написать парочку приятностей. Телеграм и Макс 8922-878-2929 и портал smotri.radio с категорией в 12+. Очень сильно ждем всех ваших весточек, будем зачитывать несомненно. Здесь нам Елизавета пишет: передаю привет всем ему Гаю. Елизавета, огромнейшее спасибо. И Гаю тоже большой привет. Сергей Иванович написал: добрый вечер, Камчатка. Всем хорошего настроения. И правда, на Камчатке уже вечер, но вам зато хорошо, вы ближе к выходным. Поэтому, Сергей, здравствуйте и всего самого прекрасного всем нашим слушателям. Ждем еще больше сообщений, будем зачитывать в следующем часе, а пока у нас музыка и впереди информация о погоде.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Товар различный, в магазин отгружен. На поиски времени зря не трать. Клей-карандаш, когда тебе нужен. Или просто школьная тетрадь. В сети магазинов «Милый дом» тетрадь зеленая в клетку или линию 12 листов 5 рублей. Клей-карандаш «Центрум Лайт» 11 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Как часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Авина».
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Прямо сейчас расскажу немного о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 29, вечером плюс 30. В Оренбурге плюс 31, вечером плюс 32. В Кувандыке и Медногорске плюс 30, вечером до плюс 24. В Ясном плюс 27, вечером плюс 24 градуса. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
6: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119. 15 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: далее. 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. На трассе Орск-Оренбург обнаружили серьезные недостатки. Во время выездного обследования сотрудники Кувандыкской госавтоинспекции зафиксировали просадки и сдвиги асфальта, а также заниженные обочины. После проверки претензии предъявили организации, которая занимается содержанием этого участка магистрали. В отношении нее возбудили административное дело по части 1 статьи 12.34 КОАП РФ «Несоблюдение требований безопасности при содержании автомобильных дорог». Теперь обслуживающей организации предстоит устранить выявленные недостатки и ответить за состояние федеральной трассы. Череп шерстистого носорога, найденный в Бузулукском бору, станет центральным экспонатом будущей выставки. Этот вымерший вид млекопитающих из семейства носороговых и отряда непарнокопытных был характерным представителем мамонтовой фауны. Сейчас артефакт очищают и реставрируют специалисты Самарского палеонтологического общества и проекта «Пангея». Реликвию обнаружили на песчаном берегу реки, но собрать полный скелет не удалось. В школах Монголии с сентября запретят использование всех видов социальных сетей. В числе прочего, под полный запрет попадает создание и ведение в социальных сетях чатов и страниц, участники которых – преподаватели, ученики и родители. Решение было принято с целью обезопасить детей в интернете, а также снизить их зависимость от телефонов. В Минцифры Российской Федерации ранее заявили, что не планируют вводить ограничения на доступ несовершеннолетних к соцсетям. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 13 копеек, 100 тенге 18 рублей 5 копеек, юань 12 рублей 63 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Уже 16.05 пробило на наших студийных. Слушайте, время как-то быстро летит. Его вот прям хочется остановить, побольше насладиться музыкой и моментом. Но думаю, что лучше, конечно, это сделать вечером, потому что если сейчас многие на работе, остановить время точно никому не захочется. Продлить, конечно, хотелось бы отдых, так что мы готовимся, строим планы, ну и, естественно, слушаем музыку, заряжаемся позитивом и впитываем в себя только положительные вибрации, эмоции, все в этом роде. Так что подключайся к нам и делай громче.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Компания «Уралкамин» оказывает услуги по металлообработке, лазерной резке, порошковой покраске и пескоструйной обработке деталей, гибкометалла и эмалировка. Все виды сварочных работ. Токарно-фрезерная обработка металла. Телефон в Орске 22-42-10. В штате опытные конструкторы и инженеры. Качественно, надежно, профессионально. Компания «Уралкамин» находится по адресу Орский проспект, дом 81. Телефон 22-42-10.
5: Сезон закруток открывай с «Мегарай». Стеклянные банки разных объемов выбирай. Крышки винтовые и обкатные. Стерилизаторы, закаточные машинки, контейнеры и пакеты для заморозки. «Мегарай». Товары для консервации и заготовок выгодно покупай.
6: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
7: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
8: И свою девчонку тоже я привел в «Яблочный спас». Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
9: «Яблочный спас». Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
10: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Желеновжа! Рим! Желеновжа! Рим! Колбаски, гриль, купаты и крутой шашлык!
12: Сезон «Гриль». Жарим с «Желен». Спрашивайте в фирменных магазинах «Желен». Купаты, колбаски, гриль из свинины, колбаски, гриль из курицы. Спеши жарить с «Желен».
13: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
14: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Хорошая музыка, приятное настроение и, естественно, крутое окружение. Но это я нас так похвалила. Да, друзья, ну сам себя не похвалишь, никто не похвалит, как принято говорить. Поэтому мы здесь себя любим, ну и делаем все возможное, чтобы вы тоже полюбили нас от всего сердца и брали нас всегда с собой везде. В общем, мы здесь дарим музыку, дарим позитив, дарим приятное настроение, эмоции, ну и, конечно же, хорошие, интересные новости. Так что подключайся к нам, делай громче и стань первым, кто услышит любую приятную информацию.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
3: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай радио «Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай радио «Хит». Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
4: Телефон рекламной службы 250807.
5: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Но пить ведрами мы будем только лимонад, а танцевать исключительно под музыку от Радио Хит. Так что обязательно подключайтесь уже сейчас и делайте громче. Ну и не забывайте писать нам. Конечно, с огромным удовольствием всегда зачитываем все ваши сообщения. Ну а для отправки потребуется Телеграм и Макс. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Также нам Крис пишет: если б только радио могло исполнять мечты, я бы уже на Мальдивах загорала. Ой, знаете, Крис, мы вот тоже бы где-нибудь отдыхали. Я вот честно признаюсь, я хочу выздоровительный санаторий куда-нибудь. Принимать там какие-нибудь грязевые ванны, вот это вот лечиться там, не знаю, какими-нибудь свойствами трав, каких-то там напитков, чаев и все в этом роде. В общем, не знаю, это может быть уже возраст подходит. Мальдивы, конечно, мне не так притягивают. А вот санаторий, да, я поехала. Но будем все-таки мечтать, как говорится, мечтать не вредно, это во-первых. А во-вторых, как принято говорить, все мысли материальны. Поэтому, Крис, обязательно думайте об этом побольше и говорите об этом вслух, что я на Мальдивах, я на Мальдивах, и, быть может, у вас это действительно получится. Ну и, конечно, Елизавета нам еще здесь написала: передаю привет ведущему. Ой, спасибо, и сердечко прислали. Очень приятно. Елизавета, вам тоже большущий привет. С огромным удовольствием мы продолжаем с вами двигаться дальше, слушать хорошую музыку в эфире Радио Хит, ну и не останавливаемся на достигнутом. Пишем больше, едем дальше и делаем громче.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: От линейки до тетрадки, дневника, обложки, папки. В «Милом доме» все найдешь, без покупки не уйдешь. В сети магазинов «Милый дом» тетради в клетку 96 листов от 55 рублей. Клей ПВА «Форум» 20 грамм 18 рублей. Теперь и в «Кувандыке» на Ленина 150А. «Милый дом», все нужное в нем.
1: Привет, ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В «Газовике». Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный «Фондиталь», проверенный временем «Бакси» и премиальный «Де Дитрих». «Мамма мия!» Невероятная акция! За котлами в «Газовик». Орск, Краматорская.

0: за котлами в газовик. Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка шоу».
1: Так, никакого искусственного интеллекта.
2: Только живые ведущие.
3: Юмор, общение и подарки. Вот это «Подушка шоу».
1: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. Подушка шоу. Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
4: Искусственный интеллект.
5: Ага.
4: Сейчас.

0: далее. 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. На трассе Орск-Оренбург обнаружили серьезные недостатки. Во время выездного обследования сотрудники Кувандыкской госавтоинспекции зафиксировали просадки и сдвиги асфальта, а также заниженные обочины. После проверки претензии предъявили организации, которая занимается содержанием этого участка магистрали. В отношении нее возбудили административное дело по части 1 статьи 12.34 КОАП РФ «Несоблюдение требований безопасности при содержании автомобильных дорог». Теперь обслуживающей организации предстоит устранить выявленные недостатки и ответить за состояние федеральной трассы. Череп шерстистого носорога, найденный в Бузулукском бору, станет центральным экспонатом будущей выставки. Этот вымерший вид млекопитающих из семейства носороговых и отряда непарнокопытных был характерным представителем мамонтовой фауны. Сейчас артефакт очищают и реставрируют специалисты Самарского палеонтологического общества и проекта «Пангея». Реликвию обнаружили на песчаном берегу реки, но собрать полный скелет не удалось. В школах Монголии с сентября запретят использование всех видов социальных сетей. В числе прочего, под полный запрет попадает создание и ведение в социальных сетях чатов и страниц, участники которых – преподаватели, ученики и родители. Решение было принято с целью обезопасить детей в интернете, а также снизить их зависимость от телефонов. В Минцифры Российской Федерации ранее заявили, что не планируют вводить ограничения на доступ несовершеннолетних к соцсетям. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 13 копеек, 100 тенге 18 рублей 5 копеек, юань 12 рублей 63 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Приветствую всех слушателей в эфире радио Хит 17.05, пробило на студийных, друзья. Ну что, ликуем, пускаем салюты, включаем фанфары, ведь у нас заключительный час перед замечательным свободным вечером, который, кстати, можно посвятить своим друзьям, близким или знакомым. Пожарить шашлыки, отдохнуть в клевой компании, все в этом роде. Так что обязательно строим планы и делимся ими. В конце часа зачитаю в эфире радио Хит. Очень жду твоих сообщений. Ну, а еще через пару минут расскажу тебе о сегодняшних праздниках в нашей постоянной рубрике «Хит Холидей».

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что ж, друзья, рубрика «Hit Holiday». В ней рассказываем о праздниках, и сегодня день не стал исключением. 20 августа на календаре, сегодня четверг, и сегодня Всемирный день лени. Присутствует она у всех людей, конечно, есть такое. Иногда хочется просто тюленить, ленивить, лентяйничать, лентяйничать, да, и вообще ничего не делать. Но иногда приходится и поработать, но ничего страшного, здесь у нас остался всего лишь час до конца рабочего дня. Так что не переживаем и двигаемся вперед. Также день рождения Чебурашки, друзья. 57 лет этому ушастому другу. Также день рождения букваря сегодня. День музыкальных шкатулок. Ну, наверное, у всех, да, когда-либо такая была. Ну, а вообще это очень индивидуальная, интересная, классная вещь, да. У кого-то она с чем-то, например, может ассоциироваться. Вот у меня в детстве, по-моему, если не ошибаюсь, была такая. И, по-моему, только у меня она и была. Из знакомых, из друзей не помню, чтобы у кого-то тоже была музыкальная шкатулка. Либо у бабушки она была. Вот с трудом вспомню, но если что, расскажу вам эту историю. День кукурузы сегодня. Всемирный день картофеля фри. Так, ну это прям сегодня праздники вкусные получаются. Всемирный день комара. Ну, если комары нас сейчас слышат, то лучше, конечно, близко к людям не подлетать, их не кусать, иначе этот ваш Всемирный день комара станет последним для вас, потому что человеческая ладошка, к вашему сожалению, слишком велика. Также день улиток. Сегодня день виртуальных миров отмечается. Сегодня еще день признания в любви. Конечно, мы здесь, друзья, в эфире радио «Хит» ожидаем признания ваши в виде сообщений. Это Telegram Max 8922-878-2929. День лимонада сегодня. Ну, в общем-то, это именно тот вкусный, классный напиток, который помогает нам летом освежиться и, в общем-то, хоть как-то выживать в эту жару. День любителей бекона сегодня отмечается. Сегодня еще, друзья, также день радио в других странах. Говорила я уже об этом и даже пост выкладывала в наши соцсети, но не путать с нашим праздником. А вообще мы люди такие, и мы вот этот праздник мимо не проходим, даже если он отмечается в других странах. Мы не против спраздновать его второй раз за год, ничего страшного. Также сегодня день пожарного в других странах, день шоколадного пирога с пеканом, с орехом таким, да? День художника отмечается, и сегодня именины у Алексея, Василия, Митрофана, Антона, Михаила, Афанасия, Ивана, Петра, Александра, Дмитрия. Ой, именин много, так что отмечаем, празднуем, веселимся. И не забываем, что данная информация была предоставлена сайтом calend.ru.

Сентября. Сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки? Что было в этот день? Хит-холидей.

0: утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином, причем бесплатно. Каждое утро на радио «Хит» «Блиц-заправка». Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07, категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Подарочный набор «Аура». Крем для рук увлажняющий 30 мл. Плюс крем для рук комплексный 30 мл. Всего за 69 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
7: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, ООО «Афина».
8: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит». Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 25 08 07. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
9: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
10: Для лиц старше 18 лет.
11: Включи новое окно в своем доме.
12: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вкусные знания.
1: Ну что, друзья, техника немножечко подводит. Сегодня мы находимся, да, на ремонте нашего телефона, но розыгрыши мы все равно продолжаем проводить, но немножечко в другом формате. Вам нужно будет приготовить свой телефон для того, чтобы написать нам сообщение в Telegram, а лучше в Макс, с номером телефона 8922-878-2929 с ответом на вопрос, который я сейчас озвучу. Человек, который первый даст ответ в сообщениях, получит подарок, а именно вкусный бокс от хлебзавода 7, город Новотроицк. В общем-то, да, задача легкая, будет даже временно подумать. Ну, хотя не знаю, кто быстрее справится, кто быстрее напишет. Вы можете даже вот пока я здесь болтаю, уже открывать, в общем-то, мессенджер, забивать наш номер. Еще раз напомню, 8922-878-2929. Ну и, конечно, при написании ответа нам, убедительная просьба, друзья, чтобы мы потом могли выявить победителя, просьба писать свой номер телефона и вот, пожалуйста, чтобы мы могли потом с вами связаться. Итак, друзья, внимание, вопрос. 4 августа 1920 года в Орске была зафиксирована аномальная жара. Сколько градусов составила температура воздуха? Первый вариант ответов. 38,9 градусов Цельсия. Второй вариант ответа. 39,5 градусов Цельсия. Или же третий вариант ответа. 40 градусов Цельсия. Ваш правильный ответ ждем. Скорее пиши 8922-878-2929. Первый, кто напишет правильный ответ, получит вкусный бокс от хлебзавода 7, город Новотроицк. Не забудьте написать и указать свой номер телефона, а именно телефон победителя. Ну а я напомню вам, что узнать больше о подлинной истории нашего края вы можете в музее, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте. Орский краеведческий музей. Здесь бережно хранят историю родного города. Мы же двигаемся с вами далее, слушаем музыку, получаем позитив и ожидаем вечера и заключения рабочего дня, друзья. Впереди еще много музыки и ваши приветы.
2: Реклама. Хлебозавод 7, город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7, город Новотроицк, тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города.
0: Вкусные знания.

Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22 49 39 22 49 39.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
3: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
4: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Ну что, друзья, мы с вами делимся настроением, эмоциями в эфире Радио Хит. Передаем приветы и зачитываем сообщения. Здесь у нас, кстати говоря, уже объявился победитель. Да, совсем быстро, совсем скоро нам здесь написал Максим в эфир и ответил правильно на вопрос, который я здесь озвучивала в эфире Радио Хит. Самая высокая температура, которая была 4 августа 1920 года зарегистрирована, это 38, сейчас скажу, и 9 градусов Цельсия. И вот это был правильный ответ. Поэтому мы, Максим, поздравляем. Подарок отправляется ему. Ну и, конечно, будем продолжать в том же духе дарить настроение хорошее, музыку и эмоции. Кстати, пока наш телефон не совсем доступен для тебя, ты можешь передавать привет и делиться настроением с помощью сообщений. Телеграм Макс 8922 878 2929.
1: Смотри, радио.

0: 7. Богат один.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Прямо сейчас расскажу немного о погоде. В городе Орске плюс 29, вечером плюс 26. В Оренбурге плюс 31, вечером плюс 32 градуса. В Кувандыке и Медногорске плюс 29, вечером плюс 24. В Ясном в данную минуту плюс 27, вечером до плюс 24 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
3: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов, Deep Dark 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: Смотри.
1: Радио. Ну что, друзья, вечер, точнее день, сменяется на вечер очень быстро, а мы сменяемся здесь, ведущие меняются, но время не стоит на месте.
2: Очень долго, очень устали, только пришла, только встала, уже устала, как говорится.
1: Да?
2: Нет, но сегодня все-таки, мне кажется, не такой день, да, немножко жара нас, мне кажется, подрасслабила, даже не в этом смысле. Мы с вами в унынии, возможно, из-за этой жары, по крайней мере, я так себя ощущала, но я уже здесь, под кондиционером, мне прекрасно ощущается, я думаю. Я готова всех порадовать, если они даже без него.
1: Вот. А знаешь, почему ты себя так чувствуешь? Потому что сегодня отмечается День лени. Вот.
2: Да?
1: Поэтому, собственно, да. Ты к празднику готова, но лень здесь убираем, друзья. Оставляем только музыку, хорошее настроение. Кристина остается. Вам всем пока-пока. Настя Центр сегодня провела с вами день. Хорошего эфира, Кристина.
2: Ура, ура, пока. Давай.

0: Урале 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске выросла цена проезда по маршруту номер 23А. Теперь одна поездка до улицы Советской обойдется в 35 рублей, далее 70 рублей. Ранее было 30 рублей до Советской, далее 60. Таким образом, цена вырастет на 5 и 10 рублей соответственно. Новый тариф уже действует. Пассажиры должны быть готовы к дополнительным расходам на поездки. Для справки, проехать через всю Москву на метро стоит 71 рубль при оплате по биометрии. В Ясненский районный суд передано уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в двойном убийстве, которое оставалось нераскрытым почти три десятилетия. Преступление было совершено еще в 1995 году, и долгие годы личность причастного установить не удавалось. Лишь благодаря работе следователей и криминалистов удалось доказать вину фигуранта в гибели двух молодых женщин. На стадии ознакомления с материалами дела обвиняемый принял стратегическое решение. Он заявил ходатайство о рассмотрении своего дела судом с участием коллегии присяжных заседателей. Предварительное слушание, на которое будет решен вопрос о формировании коллегии и назначении даты процесса, состоится 24 августа 2026 года, сообщили в пресс-службе Ясенского районного суда. Цены на вторичное жилье в России растут заметно быстрее, чем на новостройки. В первом квартале этого года квадратный метр готового жилья подорожал на 10,4% по сравнению с концом 2025-го. В новостройках рост составил 2%. Одной из причин эксперты называют снижение ипотечных ставок, из-за которого часть спроса перешла на вторичный рынок.

0: Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 13 копеек, 100 тенге 18 рублей 5 копеек, юань 12 рублей 63 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
2: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
3: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
5: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг, бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
5: В каждом кадре.

0: Бурова на Радиохит.
1: Вот видите, как бывает. Очень сильно зависит наше настроение от праздников. Мы это с вами уже, скорее всего, подметили. Да и, в принципе, почему бы и нет. У нас и музыка хорошая в начале этого часа. Дивак нам говорит, успокаиваемся, перестаем думать и расслабляемся, потому что вечер наступил. Скорее всего, какие-то рабочие обязанности от нас потихонечку утекают, и мы можем себе позволить и полениться, и в стену посмотреть долго, и позволить себе что-нибудь сладенькое, вкусненькое или просто приятное. В общем, вам принимать решение, как провести этот вечер. Напоминаю, завтра пятница, и можно немножко подрасслабиться. Ну, а мы, конечно же, любое ваше развлечение, любое ваше дело готовы украсить также самой подходящей музыкой здесь, в эфире Радио Хит.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotry.radio и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. А прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Дивак и его Slowdown.
2: Третье место.
1: На втором месте была Зиверт и ее «Газ».
2: Второе место.
3: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: А лидерами хит-мюзик-чарта были девчонки из группы «Серебро» и их трек «Смотри, но меня не трогай».
2: Первое место.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotry.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
4: Реклама. Супероткрытие. Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орск».

0: Закатлани в Газели.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для

0: магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай радиохит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай радиохит, смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

считаете себя самым умным среди друзей, знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик, тогда слушайте внимательно. 28 августа с 13.00 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. На правах рекламы партнера мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желена», магазин яблочной техники «Яблочный спас» и салон цифровой печати «Пиксель». Я думаю, все понимают, какие хорошие, качественные подарки ожидать. Ну и, конечно же, сама эта игра, сам процесс будет не менее завлекательный и интересный. Так что непременно события этого ждем. Ну а еще больше подробностей слушаем здесь, в эфире «Смотри радио».

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо Дорожная, 11. Или звони 301-333.
4: Есть вещи, которые меняют ваше отношение к жизни. Одежда на отлично. Достойное оформление ваших школьных достижений. Просто оденься в салоне мужской одежды «Бастон». Огромный выбор костюмов для школьников от российских производителей. Проверенный мужской стиль. Салон мужской одежды «Бастон». О форме «Будущий сентябрь». Площадь Вознецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
5: Компания «Уралкамин» оказывает услуги по металлообработке, лазерной резке, порошковой покраске и пескоструйной обработке деталей, гибкометалла и эмалировка. Все виды сварочных работ, токарно-фрезерная обработка металла. Телефон в Орске 22 42 10. В штате опытные конструкторы и инженеры. Качественно, надежно, профессионально. Компания «Уралкамин» находится по адресу Орский проспект, дом 81. Телефон 22 42 10.
6: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка шоу».
7: Так, никакого искусственного интеллекта.
8: Только живые ведущие.
9: Юмор, общение и подарки.
10: Вот это «Подушка шоу».
11: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. «Подушка шоу». Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
12: Искусственный интеллект.
13: Ага.
12: Сейчас.
14: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
15: Телефон рекламной службы 25 08 07.
16: Взгляни на мир под другим углом.
17: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
18: Зажечь огни земли.

Очень приятно осознавать, что эфир «Радио Хит» еще не захватил никакой искусственный интеллект. Музыка у нас та, которую пишут и исполняют люди. И ведут эфир, конечно же, также абсолютно живые радиоведущие. Но нам хотелось бы еще видеть и слышать наших живых радиосмотрителей. Вы можете отметиться у нас в эфире, сообщить что-то важное как лично, так и через наш портал smotri.radio, либо через номер 8922-878-2929 в Максе или Телеграме. А вот какое послание принимать решение вам? Можете подумать, что вы ведущие, поделиться каким-нибудь интересным сообщением или историей. Можете кого-то поздравить, извиниться или просто передать привет. И самое главное, что чтобы вам это сообщение понравилось, или оно принесло пользу, или хорошее настроение окружающим. В общем, сами понимаете, у вас полная свобода слова. Нужно лишь занять 5 минут своего времени и это все изложить и отправить к нам в эфир. Ну а мы в конце следующего часа все непременно зачитаем и между делом включим еще много-много вдохновляющей музыки. Далее встречайте, делайте громче. Смотри, радио.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Цветная бумага – полный набор. Зеленый и синий и красный. Ты склей из нее свой мир на подбор. Такой, какой хочешь, прекрасный. В сети магазинов «Милый дом» наборы цветной бумаги от 13 рублей. Наборы цветного картона в ассортименте от 32 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, рюмовки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
3: Макс!
2: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио!
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: И сейчас в Орске плюс 29, ночь ожидается плюс 17, завтра днем плюс 27 градусов. В Ясном данную минуту плюс 27, как и завтра днем, ночь ожидается плюс 16. В Кувандыке и Медногорске плюс 29, сейчас ночью температура опустится до плюс 13, завтра днем поднимется до плюс 28. И в Оренбурге сейчас плюс 30, ночью плюс 21, завтра днем ожидается плюс 31 градус. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама.
7: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра.

0: далее. 19 часов.
1: Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
2: Новости.
3: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. На трассе Орск-Оренбург обнаружили серьезные недостатки. Во время выездного обследования сотрудники Кувандыкской госавтоинспекции зафиксировали просадки и сдвиги асфальта, а также заниженные обочины. После проверки претензии предъявили организации, которая занимается содержанием этого участка магистрали. В отношении нее возбудили административное дело по части 1 статьи 12.34 КОАП РФ «Несоблюдение требований безопасности при содержании автомобильных дорог». Теперь обслуживающей организации предстоит устранить выявленные недостатки и ответить за состояние федеральной трассы. Череп шерстистого носорога, найденный в Бузулукском бору, станет центральным экспонатом будущей выставки. Этот вымерший вид млекопитающих из семейства носороговых и отряда непарнокопытных был характерным представителем мамонтовой фауны. Сейчас артефакт очищают и реставрируют специалисты Самарского палеонтологического общества и проекта «Пангея». Реликвию обнаружили на песчаном берегу реки, но собрать полный скелет не удалось. В школах Монголии с сентября запретят использование всех видов социальных сетей. В числе прочего, под полный запрет попадает создание и ведение в социальных сетях чатов и страниц, участники которых – преподаватели, ученики и родители. Решение было принято с целью обезопасить детей в интернете, а также снизить их зависимость от телефонов. В Минцифры Российской Федерации ранее заявили, что не планируют вводить ограничения на доступ несовершеннолетних к соцсетям. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 13 копеек, 100 тенге 18 рублей 5 копеек, юань 12 рублей 63 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
2: Получили в подарок от Citigroup.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
2: Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Гурова на Радио Хит.
1: Айран от Heaven открывает новый час, и мне кажется, эта песня очень подходит, особенно если вы в это время катаетесь по делам. И, скорее всего, так и есть. 19.05 на Урале. А значит, скорее всего, вы освободились от работы и занимаетесь какими-то еще посторонними делами, которые необходимо выполнить, чтобы сегодня как минимум вкусно поесть или чтобы все дома оказались. Мало ли, кого откуда нужно будет забирать. Даже летом существуют разные секции. Так что, вероятнее всего, да, вы заняты, и мы готовы ваше занятое это время украсить, чтобы вам было не так скучно его занимать. Сони Фадера, Доти Папи Баском порадует вас треком Think About Us. Далее вирус «Попрошу тебя». Ну а вы делайте громче, подпевайте и танцуйте, чтобы было веселее.
2: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
1: О, Афина. Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Современный специализированный грузовой автосервис. На Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части. Ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис. На Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
4: Нести букет самому издалека. На белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Артбукет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Артбукет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
5: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
6: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
7: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Желе-ном-жо! Рим! Желе-ном-жо! Рим! Колбаски, гриль, купаты и крутой шашлык!
3: Сезон гриль. Жарим с Желен. Спрашивайте в фирменных магазинах Желен. Купаты, колбаски гриль из свинины, колбаски гриль из курицы. Спеши жарить с Желен.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Конечно, слушать музыку – это всегда хорошо и приятно, но у нас эфир «Радио Хит» отвечает не только за эту задачу. Мы также стараемся вас предупреждать о самых важных событиях, информации обо всей, чтобы ваш день прошел намного интереснее. В том числе мы, конечно, и со звездами советуемся, и с астрологами, чтобы вы заранее знали, чего от этого дня ожидать и узнать, кстати говоря, касаемо завтрашнего. Сразу после следующего трека «Нани Лорак», «Оранжевый сны» впереди, потом снова встретимся.
1: Зажечь огни земли.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, какой завтра день? Сами, думаю, помните, если я спрашиваю про день недели. Да, завтра пятница, но также 21 августа. И как же пройдет этот день? В любом случае, ожидания только самые хорошие. Но чтобы они были еще лучше, узнаем, в принципе, что делать, а что не делать при помощи рубрики «Гороскоп» здесь, на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Вы, как бы это ни было обидно, вынуждены будете отложить дело, имеющее для вас первостепенную важность, заняться чьей-то совершенно не имеющей к вам отношения проблемой. Халтурить, конечно, нехорошо, но иногда надо на то, что это они в самом деле.
2: Телец.
1: Постарайтесь не дать овладевшей вами легкой и веселой хулиганности натворить каких-нибудь неприятностей. Любую энергию можно использовать в мирных целях, даже вашу.
2: Близнецы.
1: Жизнь сложна, но прекрасна, и завтра у вас будет повод убедиться в этом в очередной раз. Повремените с вопросами, ответы найдутся сами в ближайшее время.
2: Рак.
1: Вы без труда добьетесь положения лидера, если пожелаете. Возможно, вам даже попытаются его навязать.
2: Лев.
1: Сделайте подарок завтра, неважно кому, какой и по какому поводу.
2: Дева.
1: Основной ценностью для вас, и сколь бы меркантильно это ни звучало, будут деньги. Будьте готовы решать серьезные финансовые вопросы.
2: Весы.
1: Поделитесь своей мудростью с ближним, ибо он в этом серьезно нуждается. Даже не будучи уверенным, что вы можете оказаться ему хоть чем-либо полезным, предложите помощь. Она не будет отвергнута.
2: Скорпион.
1: Этот день стоит провести в компании одного, но очень близкого вам человека. Возможно, что вам даже немного взгрустнется, но чувство это будет скорее приятным.
2: Стрелец.
1: С вами могут обойтись достаточно резко. Однако, если вы решитесь дать волю чувству юмора, об этом моментально пожалеют.
2: Козерог.
1: Этот городишко, кажется, стал вам маловат. Ваши аппетиты по части получения нового пространства для деятельности поистине безразмерны. Пришло время попробовать изменить образ жизни.
2: Водолей.
1: Самым страшным врагом для вас завтра будет скука. Справиться с ней будет непросто, но необходимо, ибо в противном случае она станет причиной массы неприятностей.
2: Рыбы.
1: Вам предстоит наставлять друга или родственника на путь истины. Быть вам биту жаль. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске. IT-образование, каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас.

0: и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
1: Акции действительны с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 20.

0: Так же, как я вам не напомню о том, что у нас существует Hit Music Chart. Да, думаю, все это понятие уже слышали, но я все равно еще один раз вам объясню. Есть у нас подборка песен, они звучат в эфире Радио Хит, но если они попадут в топ, то они, конечно же, будут звучать чаще или из эфира вообще пропадут и будут звучать раз в неделю, дай бог, знаете. В общем, все зависит от вас. Как вы проголосуете, так мы и поставим песни в нашем эфире. Что для этого нужно? Открыть наш портал smotri.radio, там вкладку Hit Music Chart, а уже здесь поставить сердечко на трек, который вам нравится больше всего. Итоги мы подводим еженедельно, чтобы треки у нас тут не застаивались без дела. И подводим мы их, кстати, дважды, в субботу в 12 часов дня и в воскресенье в 6 часов вечера. Послушать успеете, проголосовать пока что тоже. Так что оценивайте на здоровье и непременно голосуйте. PH Electra, Every Breath You Take. Далее следом Gayazars Brothers, Santa Lucia, танцуем.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама. В магазинах Мегарай все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. Мегарай. Выгодно все для школьника покупай.
1: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка шоу».
3: Так, никакого искусственного интеллекта.
4: Только живые ведущие.
5: Юмор, общение и подарки. Вот это «Подушка шоу».

0: Урале 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске выросла цена проезда по маршруту номер 23А. Теперь одна поездка до улицы Советской обойдется в 35 рублей, далее 70 рублей. Ранее было 30 рублей до Советской, далее 60. Таким образом, цена вырастет на 5 и 10 рублей соответственно. Новый тариф уже действует. Пассажиры должны быть готовы к дополнительным расходам на поездки. Для справки, проехать через всю Москву на метро стоит 71 рубль при оплате по биометрии. В Ясненский районный суд передано уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в двойном убийстве, которое оставалось нераскрытым почти три десятилетия. Преступление было совершено еще в 1995 году, и долгие годы личность причастного установить не удавалось. Лишь благодаря работе следователей и криминалистов удалось доказать вину фигуранта в гибели двух молодых женщин. На стадии ознакомления с материалами дела обвиняемый принял стратегическое решение. Он заявил ходатайство о рассмотрении своего дела судом с участием коллегии присяжных заседателей. Предварительное слушание, на которое будет решен вопрос о формировании коллегии и назначении даты процесса, состоится 24 августа 2026 года, сообщили в пресс-службе Ясенского районного суда. Цены на вторичное жилье в России растут заметно быстрее, чем на новостройки. В первом квартале этого года квадратный метр готового жилья подорожал на 10,4% по сравнению с концом 2025-го. В новостройках рост составил 2%. Одной из причин эксперты называют снижение ипотечных ставок, из-за которого часть спроса перешла на вторичный рынок. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 13 копеек, 100 тенге 18 рублей 5 копеек, юань 12 рублей 63 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все у нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Гурова на Радио Хит.
1: Мадонна и Сабрина Карпентер приносят вам свою любовь в новом часе. Но, в принципе, Радио Хит-то не только для этого предназначен. Вам нужно лишь определиться, для чего нужна музыка. Возможно, да, вас какую-то себе разжечь любовь, быть может, успокоиться, подумать над чем-то или найти ответ на важный вопрос в вашей голове. Все, что угодно, любое ваше желание можно исполнить при помощи музыки, если в нее вслушиваться и правильно ее, потреблять, скажем так. Ну и, конечно, Радио Хит старается вам все это предоставить в самом лучшем виде. Самые яркие, запоминающиеся треки здесь звучат регулярно, так что, если вдруг вам что-то нужно, просто определитесь, чего вы хотите, а дальше Радио Хит будет творить магию. На вам Макс Филатквин впереди, следом Евгения Отрадная «Уходи», а потом узнаете сами.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радиохит «Блиц-заправка». Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток». Компания «Уралкамин» оказывает услуги по металлообработке. Лазерной резке, порошковой покраске и пескоструйной обработке деталей. Гибка металла и эмалировка. Все виды сварочных работ. Токарно-фрезерная обработка металла. Телефон в Орске 22 42 10. В штате опытные конструкторы и инженеры. Качественно, надежно, профессионально. Компания «Уралкамин» находится по адресу Орский проспект, дом 81. Телефон 22 42 10.
2: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с лидером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке на Марии Корецкой 2.
3: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
4: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай радиохит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай радиохит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: Смешарики сквозь вселенные.
1: Ну, сами все услышали. 21-103 и 7, код города 3537. Звоните, есть возможность выиграть 2 билета на закрытый показ и презентацию VR-игры «Смешарики сквозь вселенные». Мы пытались вчера с вами разыграть, думала, никому это не нужно. Оказалось, нужно и многим, просто у нас не работал телефон. Теперь он работает, прямо сейчас даже я вижу, что он работает, поэтому давайте звоночки принимать. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте.
1: Вас как зовут?
2: Александр.
1: Очень приятно, Александр. Кому отправятся подарки, если не секрет? О,
2: своим детям.
1: Отлично. А детей сколько?
2: Один.
1: Один? Ну, видимо, друга возьмет или вас возьмет, я уж не знаю. Но по голосу слышу, что он там рядом сидит, да?
2: Да.
1: Замечательно, будет кому подсказать. Ну, кстати говоря, вопросы-то пошли уже достаточно не детские, но они все так же про смешариков. Вы их смотрели?
2: Ну, конечно.
1: Так, да, возможно, ответите. Итак, вопрос звучит следующим образом. Кто является художественным руководителем проекта или одним из художественных руководителей? У нас варианты: Денис Чернов, Анатолий Прохоров или Илья Попов?
2: Илья Попов.
1: Это ваш точный ответ?
2: Да.
1: Ну вот, к несчастью, Александр, нет, это не Илья Попов, поэтому сегодня вы не выигрываете, но возможностей будет еще много, поверьте мне. А пока что можете передать привет здесь в эфире Радио Хит.
2: Ну, передаем всем привет, кто меня узнал. Всем хорошего настроения.
1: Замечательно. И вам также хорошо отдохнуть, с ребеночком повеселиться. Ну а вам, дорогие друзья, напоминаю, 21-103 и 7, код города 3537. Мы ждем того, кто заберет подарок. Вариантов ответа осталось всего лишь 2. Итак, принимаем следующий звонок. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
3: Меня зовут Марина.
1: Очень приятно, Марина. А вы кому подарок подарите?
3: Наверное, дочке.
1: Замечательно. Что еще раз?
3: С племянницей, чтобы они сходили.
1: Тогда, конечно, нужно, чтобы они сходили. Они смешариков смотрели?
3: Да.
1: А теперь еще и VR-игру увидят, а может и поиграют, я уж не знаю. Событие будет очень-очень даже большое и прекрасное. Так что вам остается только ответить верно на вопрос. Его повторить?
3: Да, пожалуйста. Повторите.
1: Давайте. Кто является художественным руководителем проекта или одним из художественных руководителей смешариков? Денис Чернов, Анатолий Прохоров или Илья Попов? Один вариант уже вылетел, у вас остается 2 на выбор.
3: Прохоров.
1: Так, это ваш точный ответ?
3: Так, а можно еще первый вариант?
1: Я всегда так спрашиваю, а то все начинают сомневаться. Ну что ж, Денис Чернов, Анатолий Прохоров, Илья Попов. Итак,
3: ну, давайте Чернов, пусть будет первый вариант. Первый
1: вариант. А теперь это окончательный ответ.
3: Да.
1: Ну вот, не нужно было вам менять ваш выбор. Да что ж такое, Марина? Все-таки не забирайте вы эти билеты. Но опять же, у нас они разыгрываются до 28 числа, так что выиграть вы еще однозначно успеете. А пока что, опять же, предоставляем возможность передать привет или кого-то порадовать здесь в эфире Радио Хит.
3: Привет всем, кто меня узнал, городу Орску. Всем хорошего настроения, вечера.
1: Отлично. И вам также хорошо отдохнуть, Марина. Ну и последний раз уже ответ очевиден. Он остался 1-21-103-7, код города 3537. Ждем, надеемся, финальный раз к нам дозваниваются. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Вас как зовут?
4: Татьяна.
1: Очень приятно, Татьяна. А чего такие радостные?
4: Да я так в тренировке вот вышла.
1: Замечательно. И сейчас билеты заберете 100%. Там только один верный вариант ответа остался. Вы готовы его дать?
4: Ну, конечно, Прохоров.
1: Конечно. Вы уверены, Татьяна?
4: Наверное, на 101%.
1: Да. Какие вы молодцы. Смешариков, видимо, внимательно смотрите. Знаете точно, кто художественный руководитель. Поздравляю, Татьяна. Кому отправятся билеты? Рассказывайте.
4: Сыночки-корзиночки, конечно.
1: Ой, сыночки-корзиночки. Так, наверное, неприятно в наше время говорить. Но это хорошо. Осталось только придумать, кто с ним пойдет. Вас поздравляем, Татьяна. Ну, им даем возможность также в эфире что-нибудь сказать.
4: Ну, хочу сказать большое спасибо своей подружке за хорошую тренировку на низ, чтобы завтра как в кузнечике я ходила.
1: Отлично. Ну что ж, очень неоднозначные комментарии у нас в эфире Радио Хит бывают. Вам, во-первых, с легким паром стоит говорить или нет? Вы сильно тренировались?
4: Наверное, да.
1: С тяжелым. полным паром там уже, видимо.
4: Да.
1: Ну что ж, ну вы оставайтесь на связи, успеем за эфиром все обсудить касаемо вашего выигрыша. Ну а я на правах рекламы сообщаю, как всегда, одно и то же, но очень важное. Хотите погрузиться в мир смешариков? Тогда точно нужно побывать на закрытом кинопоказе и презентации VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» от VR-арены «Другие миры». С 1 по 28 августа слушай эфир «Радио Хит», смотри радио, дозванивайся и выигрывай билет. Не упусти возможность отправиться в новое приключение вместе с любимыми героями. Подробности по телефону в Орске 25-08-07, категория 6+.
0: Смешарики сквозь вселенные.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
5: Мегарай. Товары для секции покупай. Формы для футбола, спортивные костюмы, однотонные футболки, гимнастические купальники, балетки, кроссовки, носки и гольфы. Мегарай. Товары для будущих чемпионов выгодно покупать.

0: Краешный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ОТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115-565-801-83-39.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Hits, взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

интересная все-таки фраза. Я не могу дождаться. А зачем ждать, если не можешь дождаться? Это же не история чаще всего, где не от тебя дело зависит. Возможно, можно выполнить что-то, чего хочется прямо сейчас. И у нас в эфире радио Хит это вполне возможно. Если вы хотите порадовать родных и близких или получить от них приятные сообщения, вы можете это сделать, проявив инициативу и написав что-нибудь приятное самостоятельно и первым. Да, иногда это необходимо, хотя бы для того, чтобы поднять им настроение и поднять его, соответственно, себе. И самое главное, вы можете это сделать также у нас в эфире Радио Хит через наш портал smotry.radio, либо через номер 8-922-878-2929 в Максе или Телеграме. Вдохновляйтесь, пишите самое приятное, ну а мы это изложим в самом лучшем виде, украсим хорошей музыкой.

0: реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Если взять альбомы краски, сотворить так просто сказку. Море, солнце, дом, цветы. Мир волшебной красоты. В сети магазинов «Милый дом». Альбомы для рисования от 16 рублей. Акварельные краски от 55 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Невозможно понравиться всем с первого взгляда, но шансов больше, если есть хороший костюм. Фирменный салон мужских костюмов «Бастон». Огромное разнообразие моделей для твоего совершенного лука. Индивидуальный подход и дисконтная система скидок. Высокое качество по доступной цене. Салон мужской одежды «Бастон». Хорошие костюмы для плохих парней. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
4: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио!
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Метеохит.
0: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: И сейчас в Орске плюс 26, ночь ожидается плюс 17, завтра днем плюс 27 градусов. В Ясном данную минуту плюс 21, ночь ожидается плюс 16, завтра днем плюс 27. В Кувандыке и Медногорске плюс 22 сейчас, ночью температура опустится до плюс 13, завтра днем поднимется до плюс 28. И в Оренбурге сейчас плюс 26, ночью столбы термометра опустится до плюс 21, завтра днем поднимется до плюс 31 градуса. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
7: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 9.

0: Австралия. 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: на Радиохит.
1: Да-да, я все еще здесь, и мы с вами проводим вместе очередной час в приятной компании. Радиохит 21.03 на студийных. Мы потихонечку успокаиваемся, возможно, только отправляемся на прогулку, а, быть может, с нее возвращаемся. Самое главное, что ваше желание и то, что Радиохит готов сопроводить ее отличной музыкой. Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, с музыкой намного веселее и приятнее жить, а иногда она даже добавляет момент киношности и делает вас как будто участником какого-то очень хорошего и яркого фильма. В общем, музыка на самом деле дело полезное, так что делайте ее громче, слушайте непременно и пользуйтесь всей ее важной и нужной энергетикой. Погнали дальше ее слушать вместе.

0: несколько лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotry.radio и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. А прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Дивак и его Slowdown.
2: Третье место.
1: На втором месте была Зиверт и ее «Газ».
2: Второе место.
3: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: А лидерами хит-мюзик-чарта были девчонки из группы «Серебро» и их трек «Смотри, но меня не трогай».
2: Первое место.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotry.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
4: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
5: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск, улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Компания «Уралкамин» оказывает услуги по металлообработке, лазерной резке, порошковой покраске и пескоструйной обработке деталей, гибкометалла и эмалировка. Все виды сварочных работ, токарно-фрезерная обработка металла. Телефон в Орске 22 42 10. В штате опытные конструкторы и инженеры. Качественно, надежно, профессионально. Компания «Уралкамин» находится по адресу Орский проспект, дом 81. Телефон 22 42 10.
3: Привет! Я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка Шоу».
4: Так, никакого искусственного интеллекта.
5: Только живые ведущие.
6: Юмор, общение и подарки. Вот это «Подушка Шоу».
2: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. Подушка шоу. Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
4: Искусственный интеллект.

песни, конечно, яркая, но мне кажется, с лихорадочным сном никто сталкиваться не планирует, не хочет. И чтобы завтрашний день таким не казался, нужно, конечно, о нем знать чуть больше, чтобы знать, как поступать, чтобы этого не было. Да, много чтобы, но о чем я говорю, что в скором времени мы с вами ожидаем все вместе гороскоп на радио Хит про завтрашний день. Чтобы не пропустить, слушайте следующий трек и встречайте.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, завтра пятница. Можем уже потихоньку радоваться. А чтобы радоваться еще больше, давайте узнаем, чем нас себя порадовать по советам звезды здесь и в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Вы как-то не обидно вынуждены будете отложить дело, имеющее для вас первостепенную важность, и заняться чьей-то совершенно не имеющей к вам отношения проблемой. Халтурить, конечно, нехорошо, но иногда надо на то, что это они в самом деле.
2: Телец.
1: Постарайтесь не дать овладевшей вами легкой, веселой хулиганистости натворить каких-нибудь неприятностей. Любую энергию можно использовать в мирных целях, даже вашу.
2: Близнецы.
1: Жизнь сложна, но прекрасна, и завтра у вас будет повод убедиться в этом в очередной раз. Повремените с вопросами, ответы найдутся сами.
2: Рак.
1: Вы без труда добьетесь положения лидера, если пожелаете. Возможно, вам даже попытаются его навязать.
2: Лев.
1: Сделайте подарок завтра, неважно кому, какой и по какому поводу.
2: Дева.
1: Основной ценностью для вас, и сколь бы меркантильно это ни звучало, будут деньги. Будьте готовы решать серьезные финансовые вопросы.
2: Весы.
1: Поделитесь своей мудростью с ближним, ибо он в этом серьезно нуждается. Даже не будучи уверенным, что вы можете оказаться ему хоть чем-то полезным, предложите помощь. Она не будет отвергнута.
2: Скорпион.
1: Этот день стоит провести в компании одного, но очень близкого вам человека. Возможно, что вам даже немного взгрустнется, но чувство это будет скорее приятным.
2: Стрелец.
1: С вами могут обойтись достаточно резко. Однако, если вы решитесь дать волю чувству юмора, об этом моментально пожалеют.
2: Козерог.
1: Этот городишко, кажется, стал вам маловат. Ваши аппетиты по части получения нового пространства для деятельности поистине безразмерны. Пришло время попробовать иной образ жизни.
2: Водолей.
1: Самым страшным врагом для вас будет скука. Справиться с ней будет непросто, но необходимо, ибо в противном случае она станет причиной массы неприятностей.
2: Рыбы.
1: Вам предстоит наставлять друга или родственника на путь истинные. Быть вам биту жаль. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Листовки, буклеты, афиши, визитки, календари, этикетки, открытки, наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30-12-30. Ваша история в каждом пикселе.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
5: Для лиц старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы.

Не забываем делиться вашими сообщениями здесь, в эфире Радио Хит. На наш портал смотри.радио пришло следующее. Наталья написала: «Привет всем, хорошего вечернего настроения». Это да, это правда, тем более четверг, оно уж точно должно потихонечку подниматься. Вам, Наталья, огромнейший привет от Радио Хит и также встречные пожелания хорошего вечернего вам настроения. Написала также Есения: «Привет, Кристина Бурова, хорошего вечера и отличного эфира». Спасибо большое, Есения. Вам также пожелаю хорошо провести этот вечер, ну и, конечно, все намеченные дела, чтобы завершились наилучшим образом. Далее написала некая Дарья: «Отличный повод послушать. Наш эфир Радио Хит всегда отличный повод послушать. Всегда он имеется. Либо наши подарки, либо важная информация, либо, конечно, самое главное, подходящая яркая музыка, которую вы услышите в том числе прямо сейчас. Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Далее следом Вера Вулф Феникс. Потом поговорим с вами о погоде».

0: реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. У «Авангард», УГРН 114-565-802-96-15.
1: В «Милый дом» идите дружно, когда утюг вам очень нужен. Гладильную доску купить решите, в «Милый дом» скорее спешите. В сети магазинов «Милый дом» гладильные доски от 999 рублей. Утюги в ассортименте от 799 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
2: Сайт всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: И сейчас в Орске плюс 24, ночь ожидается плюс 19, завтра днем плюс 27 градусов. В Ясном данную минуту плюс 21, ночью температура опустится до плюс 16, и завтра днем поднимется до плюс 27. В Кувандыке и Медногорске плюс 18 на данный момент, ночью температура опустится до плюс 12, завтра днем поднимется до плюс 28. И в Оренбурге сейчас плюс 26, ночью плюс 20, завтра днем плюс 31 градус. Информация предоставлена на сайте погода.орск.ру.
4: Реклама.
3: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

на Урале 22 часа. Это радио. Хит. Реклама.

0: Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Гурова на Радио Хит.
1: 22.02, прямо сейчас будет 03 на наших студийных. Вот теперь правильно сказала, да, 22.03. И мы с вами все еще здесь вместе в эфире Радио Хит развлекаемся или уже успокаиваемся и готовимся ко сну. Да, завтра последний рабочий день, или хочется в это верить, а значит, нужно к нему как следует подготовиться, потому что, возможно, следующий день растянется на последующий, и, в общем-то, нужно будет очень долго активничать. Поэтому, да, мы успокаиваемся, мы слушаем только самую важную и положительную информацию, чтобы зарядиться, а не разрядиться. И все это вместе с Радио Хит, чтобы было веселее. Кристина Бурова с тобой на 103.7. Развлекайся вместе с нами и делай громче, чтобы танцевать и петь.

0: Реклама.
1: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
0: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: Фэн всюду мониторил и зашел в «Яблочный спас». Техники здесь разные, море, и доступно все для нас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
4: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

сохраним друг друга. И все ждало, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, бил отрепески посуд. Ты говорила, сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, и теперь проваливай.

Кристинка Бурова все еще здесь вместе с вами. Просвещаю, что в мире творится, а точнее в Москве. Там всегда придумывают что-нибудь новое. Про йогу мы с вами часто говорим. Причем придумали йогу с щенятами, с котятами, еще с какими-то прибамбасами. Знаете, кто-то йогой занимается и стреляет. Да, такой вид тоже есть. Не угадайте, в каком городе. Да, в Москве. Ну вот, в общем-то, и придумали очередное занятие йогой, но уже с кем? С моржами и тюленями. Да, это проходит все в московском зоопарке. Участники выполняют асаны вместе с преподавателем, наблюдая за моржами, сивучими и морскими котиками. Стоит, если что, все это 3000 рублей, и билет в зоопарк входит в стоимость. Да, вы в шоке, мой шок тоже в шоке. Я не знаю, что дальше придумают, но будем с вами в курсе, что и такое занятие есть. А если вдруг вы туда направитесь, вы еще и знаете, куда идти, чтобы этой йогой позаниматься. Ну что ж, еще больше интересного непременно вам расскажу позже, а пока что возвращаемся к музыке. Софиан Заума, Дизайн Роберт Майлз, Хутия, далее.

0: Реклама. Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт-букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
1: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
2: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит, смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.
6: Hit. Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: вот так потихонечку подходит к концу нашей вечерней программы. Подарки для вас разыграли и рассказали много всего интересного. В общем, если вдруг вы прослушали гороскоп, вы не расстраивайтесь, вы можете его и прочитать завтра и прослушать вновь. А прочитать, кстати, можете в наших группах ВКонтакте, Телеграме и Макси под названием «Смотри радио». Там же вся важная информация и о розыгрышах, и о событиях, и о гостях, и обо всем-всем-всем, что здесь происходит в эфире «Радио Хит». Мы там говорим в первую очередь, так что если вдруг нас слушаете, непременно подпишитесь и следите за последними новостями. Ну и видео мы для вас там постоянно выкладываем, чтобы вы посмеялись и улыбнулись. Так что в любом случае, с любой целью туда все-таки следует зайти, и мы вам советуем, и нам будет приятно, а значит, мы захотим еще больше для вас работать и делать много всего хорошего. Дада Лайф, Born to Rage, далее, потом вернусь к вам с погодой.
1: Поймай настроение. Смотри.

0: Реклама. Супероткрытие. Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
1: Привет. Я искусственный интеллект Лаура. И это «Подушка шоу».
2: Так, никакого искусственного интеллекта.
3: Только живые ведущие.
4: Юмор.

0: пьяный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. Подушка шоу. Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
1: Искусственный интеллект.
2: Ага. Сейчас.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: И сейчас в Орске плюс 23, ночью ожидается плюс 19, завтра днем плюс 27 градусов. В Ясном данную минуту плюс 20, ночью температура опустится до плюс 16, завтра днем поднимется до плюс 27. В Кувандыке и Медногорске плюс 18 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до плюс 12, завтра днем поднимется до плюс 28. И в Оренбурге сейчас плюс 22, ночью плюс 20, завтра днем плюс 31. Градус. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
4: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: Смотри радио.
1: Итак, 22:57 на наших студийных, а значит, пришло время мне с вами прощаться. Да, мой рабочий день подходит к концу. Весь вечер с вами была Кристина Бурова. И теперь ей тоже пора отдыхать, как и вам, вероятнее всего, потому что перед пятницей уж точно нужно выспаться. Желаю вам хорошего окончания этого дня, замечательного начала следующего, как всегда, легкого и бодрого пробуждения завтра, ну и, конечно, сладкого и, конечно же, доброго сна вам. Доброй ночи, пока-пока.

0: Далее 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Подарочный набор «Аура». Крем для рук увлажняющий 30 мл плюс крем для рук комплексный 30 мл всего за 69 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на smotri.ru.

0: сейчас.
1: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
2: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы 25.

0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте тебе принесут эти твои самолеты.
1: Твой день на

0: дома.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: На Урале полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Букет. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Букет. Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
1: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама. Невозможно понравиться всем с первого взгляда, но шансов больше, если есть хороший костюм. Фирменный салон мужских костюмов «Бастон». Огромное разнообразие моделей для твоего совершенного лука. Индивидуальный подход и дисконтная система скидок. Высокое качество по доступной цене. Салон мужской одежды «Бастон». Хорошие костюмы для плохих парней. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Все орем бужье в одном касании.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Реклама. Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801. 83-39.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Колготки женские «Гламур» Эдера 20 ден всего за 109 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

Сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим была туго. Ты доводил меня, била вдребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил я инвалид. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
3: В каждом кадре.